затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель – богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

Владычице Богородице, Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения».

0: Духовное слово.
1: Дорогие друзья, сегодня мы предлагаем вашему вниманию новые главы алфавитного патерика. Читает Денис Гаврилов.
2: О Евхаристии Мирянине. Двое из отцов просили Бога открыть им, в какую они пришли меру. И был им голос с неба. В таком-то селении египетском есть один мирянин по имени Евхарист, и жена его называется Марией. Вы еще не пришли в меру их. Два старца, собравшись, пошли в селение, спросили о них и нашли келью Евхариста и в ней жену его. «Где муж твой?» — спросили они ее. Она отвечала: «Он пастух и пасет овец», и приняла их в келью свою. Вечером возвратился Евхарист с овцами. Увидев старцев, он приготовил им трапезу и принес воды обмыть ноги их. Старцы говорят ему: «Не вкусим ничего, пока ты не расскажешь нам о своей жизни». Евхарист со смирением только и говорил им: «Я пастух, а это жена моя». Старцы продолжали просить его, но он не хотел говорить. Тогда старцы сказали: «Бог послал нас к тебе». Услышав слово сие, Евхарист убоялся и начал рассказывать им: «Вот овец сих мы получили от своих родителей, и если, по милости Божией, бывает какой прибыток от них, делим его на три части: одну для бедных, другую для странников, а третью для собственного употребления. С того времени, как я взял себе жену, мы не осквернялись, и она доселе дева. Каждый из нас спит особо, по ночам носим мы в лосинице, а днем свои одежды. До сих пор об этом не знал еще ни один человек». Услышав сие, старцы удивились и возвратились, славя Бога. О пресвитере Евлогии. Некто Евлогий, ученик блаженного Иоанна епископа, пресвитер и великий подвижник, постился по два дня, а иногда продолжал посты по целой неделе, вкушая только хлеб с солью, и был прославляем людьми. Он пришел к Авве Иосифу в Панефос, надеясь увидеть у него еще большую строгость в жизни. Старец принял его с радостью и предложил в утешение все, что имел. Но ученики Евлогия говорят: «Пресвитер, кроме хлеба с солью, ничего не ест». Авва же Иосиф ел молча. В продолжении трех дней не слышали, чтобы Авва Иосиф и ученики его пели или молились. Ибо они это делали тайно. Евлогий и ученики его пошли, не получив никакой пользы. По устроению Божию сделалась тьма, и они, заблудившись, воротились к старцу. Прежде нежели постучались, они услышали, что Авва Иосиф и ученики его поют. Долго простояв, наконец постучались. Они прервали псалмопение и приняли их с радостью. Ученики Евлогия, так как был сильный жар, налили в сосуд воды и подали ему. Вода эта смешана была из морской и речной, и Евлогий не мог пить. Размышляя сам с собою, пал он к ногам старца, желая научиться образу жизни его, и говорил ему: «Авва, что это значит? Прежде вы не пели, но теперь, когда мы ушли, стали петь. И, взяв сосуд, я нашел в нем соленую воду». Старец отвечал ему: «Брат глуп и по ошибке примешал морской воды». Евлогий продолжал просить старца, желая узнать истину. Старец сказал ему: «Та малая чаша вина была чашей любви, а это вода, которую всегда пьют братья». И научил его различать помыслы и отсек от него все человеческое. Евлогий сделался снисходителен и впоследствии ел все предлагаемое. Научился и сам делать втайне и сказал, наконец, старцу: «Подлинно, ваше делание есть истинное». об Авве Евпрепии. Авва Евпрепий говорил: «Зная, что Бог верен и силен, веруй в Него, и будешь причастником благ Его. Если же ты беспечен, то и не веруешь. Все мы веруем, что Бог силен, и веруем, что для Него все возможно. Но ты и в своих делах имей веру в Него, ибо и в тебе Он творит чудеса». Однажды воры грабили Авву Евпрепия. Он вместе с ними выносил свои вещи. Когда воры унесли все его имущество, но оставили свою палку, Авва Евпрепий, увидев палку, опечалился и, взяв ее, побежал за ворами, желая отдать им палку. Когда же воры не хотели взять, опасаясь, чтобы чего не случилось, Авва Евпрепий, встретившись с какими-то людьми, которые шли по той же дороге, упросил их отдать палку. Авва Евпрепий говорил: «Все плотское есть брение. Кто любит мир, тот любит преткновение. Посему, если иногда случится нам что-нибудь потерять, мы должны принимать это с радостью и благодарностью, освобождаясь через то от забот». Один брат спросил Авву Евпрепия: «Как жить?» Старец отвечал: «Ешь траву, носи траву и спи на траве, то есть все презирай и сделай сердце свое твердым, как железо». Брат спросил того же старца: «Как страх Божий приходит в душу?» Старец отвечал: «Если человек будет иметь смирение, нестяжательность, не будет осуждать, то придет к нему страх Божий». Он же говорил: «Страх и смирение, лишение в пище и плач никогда не должны оставлять тебя». Авва Евпрепий еще в начале своего подвижничества пришел к одному старцу и говорит ему: «Авва, дай наставление, как мне спастись?» Старец отвечал ему: «Если ты хочешь спастись, то когда придешь к кому, не начинай говорить, пока не спросят тебя». Авва Евпрепий, пораженный сим словом, поклонился старцу и сказал: «Много читал я книг, но такого наставления я еще не знал», и пошел, получив большую пользу. Об Авве Еладии. Рассказывали об Авве Еладии, что он целых 20 лет провел в келиях и никогда не поднимал глаз своих вверх, чтобы посмотреть на кровлю церковную. О том же Авве Еладии говорили, что он ел только хлеб с солью. Об Авве Евагрии. Авва Евагрий говорил: «Сидя в келье, собери свой ум, вспомни о дне смерти. Посмотри потом на умерщвление тела, подумай о бедствиях, примись за труд. Презри суету мира, чтобы мог ты постоянно пребывать в любви к безмолвию и не ослабевать. Вспомни и о настоящем состоянии душ в аде, подумай, каково им там, в каком они страшном молчании, как горько стенают, в каком страхе, мучении и ожидании. Подумай об их непрестанной скорби, о душевном нескончаемом плаче. Вспомни также и о дне воскресения и явления пред Богом. Вообрази страшный и ужасный оный суд. Представь то, что приготовлено грешникам. Стыд пред Богом и ангелами, и архангелами, и всеми людьми. Наказание, вечный огонь, червь неусыпающий, ад, мрак, скрежет зубов, ужасы, муки. Представь и блага, приготовленные праведникам, их общение с Богом Отцом и Его Христом, с ангелами, архангелами и всем ликом святых. Представь небесное царство, его благо, радость и наслаждение. Приводи себе на память то и другое. Скорби и плачь об осуждении грешников, страшась, чтобы и тебе не быть между ними. Но радуйся и веселись о благах, уготованных праведникам. Старайся соделаться причастником сих благ и избегнуть он их мучений. Смотри, чтобы это никогда не выходило у тебя из памяти, будешь ли ты в келье или вне оной, чтобы, хотя таким образом, избегать тебе нечистых и вредных помыслов. Он же говорил: «Отсекай мирские привычки, дабы ум твой не возмущался и правило безмолвия не было нарушено». Говорил также: «Много значит молиться без развлечений, а еще более петь без развлечения». Еще говорил: «Помни всегда об исходе твоем, не забывай вечного суда, и не будет греха в душе твоей». Еще говорил: «Не будь искушений, и никто бы не спасся». Еще говорил: «Один из отцов сказал: постническая строгая жизнь, соединенная с любовью, скоро вводит монаха в пристань бесстрастия». Однажды по какому-то делу было собрание в кельях, и Авва Евагрий говорил тут. Пресвитер говорит ему: «Мы знаем, Авва, что если бы ты был в своей стране, уже давно бы мог быть епископом и начальником над многими, а теперь ты сидишь здесь, как странник». Авва Евагрий хотя был тронут сим, но не смутился и, кивнув головою, сказал ему: «Точно так, отец, но однажды я говорил, даже дважды, но более не буду». Иов, глава 39, стих 35. Об Авве Евдемоне. Авва Евдемон рассказывал об Авве Пафнутии, отце скита. «Еще будучи юношей, приходил я к нему в скит, но он не позволил мне там остаться, говоря: при себе никак не позволю жить в скиту женскому лицу». Об Авве Зеноне. Авва Зенон, ученик блаженного Силуана, говорил: «Не живи в славном месте, не садись со знаменитым человеком и не полагай основания, чтобы когда-либо строить себе келью». Сказывали об Авве Зеноне, что сначала он ни от кого ничего не хотел принимать, и посему делавшие ему приношения уходили от него, скорбя о том, что он не брал. А другие приходили к нему, желая получить от него что-нибудь, как от великого старца, но ему нечего было давать им, и сии отходили со скорбью. Видя сие, старец сказал: «Что мне делать? И те скорбят, которые приносят, и те, которые хотят получить. Вот что будет лучше: если кто принесет, возьму, а если кто попросит, отдам ему». Так делая, и сам он был спокоен, и все были им довольны. Один брат-египтянин пришел к Авве Зенону в Сирию и жаловался старцу на свои помыслы. Старец, удивляясь, сказал: «Египтяне скрывают добродетели, которые имеют, но всегда обвиняют себя в грехах, которых не имеют. А сирияне и греки присвояют себе добродетели, которых не имеют, и скрывают грехи, которые имеют». К Авве Зенону пришли братья и спрашивали, что это написано в книге Иова: «Небо же нечисто пред ним». Старец сказал им в ответ: «Братья оставили грехи свои и исследуют небеса». А значение слов такое: по елику один Бог чист, потому он и сказал: «Небо же нечисто». Рассказывали об Авве Зеноне, что он, живя в скиту, пошел однажды ночью из своей кельи к озеру, но, заблудившись, ходил 3 дня и 3 ночи. Усталый и изнемогший, он пал, как бы умирающий. Но вот стал пред ним отрок, держа в руках хлеб и сосуд с водой, и сказал ему: «Встань, ешь». Старец, встав, помолился, думая, что это призрак. Юноша сказал ему: «Хорошо ты сделал». Старец еще помолился в другой и третий раз, а юноша опять сказал: «Ты хорошо сделал». Тогда старец встал, взял и поел. После сего говорит ему юноша: «Сколько ты ходил, настолько удалился от своей кельи, но встань и иди за мной». Тотчас старец увидел себя у своей кельи и сказал юноше: «Войди, сотвори у нас молитву». Когда старец взошел в келью, юноша стал невидим. В другое время тот же Авва Зенон проходил Палестину и, утомившись, сел для принятия пищи у огуречного огорода. Помысл говорил ему: «Возьми один огурец и съешь, ибо что в этом важного?» Но он отвечал своему помыслу: «Воры подвергаются наказанию. Так испытай себя, можешь ли ты перенести наказание?» Встав, он 5 дней простоял на жаре и, изнуренный жаром, сказал сам себе: «Не могу снести наказание». Потом говорил своему помыслу: «Если не можешь, то не воруй и не ешь». Авва Зенон сказал: «Кто хочет, чтобы Бог скоро услышал молитву его, тот, когда станет пред Богом и прострет руки свои к Нему, прежде всего, даже прежде молитвы о душе своей, должен от всего сердца молиться о врагах своих. За сие доброе дело Бог услышит его, о чем бы он ни молился». Говорили, что в одном селении некто много постился, так что прозвали его постником. Услышав о нем, Авва Зенон позвал его к себе. Тот с радостью пришел к нему. Помолившись, они сели. Старец начал работать молча. Постник, не находя о чем говорить с ним, начал сильно скучать и, наконец, говорит старцу: «Помолись о мне, Авва, я хочу идти домой». «Зачем?» — спросил его старец. Он отвечал: «У меня сердце будто в огне, и я не знаю, что с ним делается. Когда был я в селении, постился до самого вечера, и никогда не случалось со мною подобного». Старец говорит ему: «В селении ты сыт был слухом, но теперь ступай и принимай пищу в 9 часу, а если что делаешь, делай тайно». Когда постник начал так делать, то уже с болезнью ожидал 9 часа. Знавшие его говорили: «Постник одержим бесом». Когда он пришел к старцу и рассказал ему обо всем, сей отвечал ему: «Такой путь угоден Богу». Об Авве Захарии. Авва Макарий спросил Авву Захарию: «Скажи мне, какое дело монаха?» «Тебе ли спрашивать меня, отец?» — сказал Захария. Авва Макарий говорит: «Я хорошо знаю тебя, сын мой Захария, но есть кто заставляет меня спросить тебя». Тогда Захария говорит ему: «По мне, отче, тот монах, кто во всем делает себе принуждение». Однажды Авва Моисей пришел почерпнуть воды и видит Авву Захарию, молящегося у колодца, и Духа Божия в виде голубя, сидящего на нем. Авва Моисей сказал некогда брату Захарии: «Наставь меня, что мне делать?» Захария, услышав, повергся на землю к ногам его и сказал: «Тебе ли спрашивать меня, отец?» Старец отвечал ему: «Поверь мне, сын мой Захария, я видел Духа Святаго, сходящего на тебя, и это заставляет меня спросить тебя». Тогда Захария снял со своей головы куколь, положил его под ноги и, попирая его, сказал: «Ежели не сокрушится таким образом человек, не может быть монахом». Когда Авва Захария находился в скиту, ему было видение. Встав, он открыл видение своему Авве Кариону. Но старец, сильный в подвижничестве, не был искусен в развлечении видений. Он встал и бил Авву Захарию, говоря: «Твое видение от демонов». Но мысль не оставляла Захарию. Он, встав ночью, пошел к Авве Пимену и открыл ему все дело и как говорит его сердце. Старец, видя, что видение от Бога, говорит ему: «Пойди к такому-то старцу и сделай все, что он не скажет тебе». Захария пошел к старцу. Старец, ни о чем его еще не спросив, наперед сказал ему обо всем и о том, что видение было от Бога. «Но иди», — прибавил он, — «и будь послушен отцу своему». Авва Пимен сказывал: когда Авва Захария приближался к смерти, Авва Моисей спросил его: «Что ты видишь?» Захария отвечает ему: «Не лучше ли, отец мой, молчать?» «Так», — сказал Моисей, — «молчи, сын мой». В самый час смерти его, бывший при нем Авва Исидор, подняв очи к небу, сказал: «Радуйся, сын мой Захария, ибо отверзлись тебе врата небесного царствия».
1: В цикле «Духовное слово» вы слушали алфавитный патерик, читал Денис Гаврилов.

злился, всех осуждал, обижался легко. Видно, в конец возгордился, меры не знал никогда и ни в чем. Мать и отца поучая, страстно

жаждет прощения ради Христа, каявшись, пал на колени. Совесть его далеко не чиста, сердце и разум в смятении. Все от любви ему Отче прости.

все мы являемся частью греха, лишь потому мы не судьи. В этих банальнейших строчках стиха верно во много по сути. Должно прощать и еще раз прощать всех, кто невольно споткнул.

привычная тоска слезою по щеке. Я закрывал глаза с мечтою о тебе и отпускал печаль под самолетный рев.

туман твоих винтажных грез по белым облакам к тебе и

привычная тоска слезою по щеке. Я закрывал глаза с мечтою о том,

0: В Екатеринбурге 6 часов. Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В праздник Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня 14 августа верующие микрорайона Химаш города Екатеринбурга встретили медовый спас. По завершении божественной литургии совершили традиционное молитвенное шествие от храма во имя святителя Стефана Великопермского до храма во имя иконы Божьей Матери Казанской с крестом-мощевиком, в котором пребывают частицы мощей 34 святых, среди которых пророк Иоанн Предтеча, праматерь Анна, апостолы Андрей Первозванный, Марк, Варнава и Тит, святители Василий Великий, Иоанн Златоуст и Николай Чудотворец, равноапостольный царь Константин, а также сонма других святых преподобных великомучеников и мучеников. Верующие с молитвой прошли от Стефановского храма до Казанского, сделав остановку у исторического места, где некогда располагалась Вознесенская церковь. Совместные богослужения и крестные ходы двух приходов стали уже доброй традицией и видимым свидетельством единства православной общины Химаша. Участники крестного хода поделились радостью от общей молитвы. Одна из прихожанок отметила, что, несмотря на будний день, собралось очень много людей. В воскресенье 16 августа на Химаше по окончании поздней литургии состоялся обратный крестный ход с крестом-мощевиком к храму святителя Стефана Великопермского. 15 августа в праздник Успения Пресвятой Богородицы по новоюлианскому календарю по приглашению блаженнейшего патриарха Великой Антиохии всего Востока Иоанна X представитель Русской Православной Церкви архимандрит Филипп Васильцев принял участие в утренней и божественной литургии в Успенском кафедральном соборе города Дамаска, Сирия. Божественную литургию совершил блаженнейший патриарх Иоанн, предстоятелю Антиохийской Православной Церкви сослужили главный секретарь Синода Антиохийской Церкви, епископ Селевкийский Роман, епископ Дарайский Моисей, епископ Сергиопольский Иоанн, епископ Иеропольский Арсений, архимандрит Филипп Васильцев, духовенство сирийской столицы. Богослужение совершалось на арабском, церковно-славянском и греческом языках. В храме присутствовал чрезвычайный полномочный посол Греческой Республики в Сирии Эммануил Какавилакис. Проповедь перед причастием произнес епископ Иеропольский Арсений. По окончании литургии блаженнейший патриарх Иоанн обратился к верующим с первосвятительским словом. Предстоятель Антиохийской Православной Церкви поздравил паству с праздником Успения Пресвятой Богородицы и призвал на всех Божье благословение. В эфире новости. 17 августа по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла с острова Корфу в Россию для поклонения духовной поддержки верующих принесена величайшая христианская святыня – десница святителя Спиридона Тримифунского. Для миллионов православных верующих в России это событие станет уникальной возможностью поклониться мощам святителя Спиридона, которого почитает весь христианский мир. В России ковчег со святыми мощами будет пребывать с 17 августа до 20 сентября. Поклониться святыне можно будет в 13 регионах России. 20 августа в Чебоксарах, с 21 по 24 августа в Казани, 25 августа в Дивеево, 26 и 27 августа в Нижнем Новгороде, с 28 по 31 августа в Санкт-Петербурге, 1 и 2 сентября в Пскове, 3 и 4 в Смоленске, 5 и 6 сентября мощи будут пребывать в Иркутске, а 6 сентября состоится масштабный крестный ход с мощами. 7 по 9 сентября в Хабаровске, 10 и 11 сентября в Челябинске, 12 сентября в Екатеринбурге, 13 и 14 сентября во Владимире, с 15 по 20 сентября в городе Москва. Святитель и чудотворец Спиридон – один из наиболее чтимых нашим народом святых, покровитель нуждающихся и обездоленных, скорый помощник страждущим и всех в бедам сущим. Сей угодник Божий с неизменной готовностью откликается на всякую печаль и скорбь, отнимая своей любовью и заботой каждого, обращающегося за поддержкой и заступлением. Душевная простота и чуткость, дерзновение в молитве и ревность о евангельской правде привлекают сердца миллионов людей к епископу Тримифунта, и никто же отходит. отходит от него неутешен. Убежден, что принесение этой великой святыни и возможность прикоснуться к частице цельбоносных мощей дивного угодника Христова духовно укрепит наш народ, утвердит его в вере и благочестии, отметил в своем обращении святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Первый доступ паломников к святыне будет организован в Чебоксарах во Введенском кафедральном соборе 20 августа. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Боже, милости буди мне грешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы, и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил ми си со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл ми си, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в небо, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мое тверзыши и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшася, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащика мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведы, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать ибо делом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости, творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но Тя любцел и си обычно, и в нечане лежащины воздвиглась и, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руце воздей, и усне похваление оскверненной скверною всенепорочная, души тленных мне пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащу бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорбих вося дни живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших, спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, и зрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархии, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересем же и притче церковным и монашеским чине тебе послужившие, и вечных твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных твоих благ, и твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечной, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христиан, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, ей славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 20 августа по новому стилю или 7 по старому. Продолжается Успенский пост. И сегодня мы начинаем по празднеству преображения Господня, а также творим память. Мучеников 3 века Марина и Астерия, подвижников 4 века преподобного Ора Фиваицкого, преподобного мученика Дометия Персинина, Иродиакона и двух учеников его, преподобного мученицы Потамии Чудотворицы, преподобного Феодосия Нового, подвижника 9-10 веков, святителя Ирофея Венгерского, епископа 10 века, святителя Стефана I, короля Венгрии 11 века, преподобных отцов 12, 13 и 14 веков, Пимена Многоболезненного Печерского и преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского, в ближних киевских пещерах почивающих, преподобного Пимена игумена Постника Печерского в дальних пещерах подвязавшегося. Обретение мощей святителя Митрофана в схиме Макария епископа Воронежского в 1832 году, преподобного Антония Оптинского, подвижника 19 века, священномучеников первой половины 20 века, Александра Хатовицкого, Петра Токарева, Михаила Плышевского, Иоанна Воронца, Дмитрия Миловидова, Василия Аменицкого и Алексея Воробьева-пресвитеров, Елисея Штольдера, диакона, и преподобного мученика Афанасия Егорова, игумена. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня нами вспоминается преподобный Антоний Оптинский. В миру он был известен как Александр Иванович Путилов. Родился 9 марта 1795 года в городе Борисоглебске Ярославской губернии. Родители его, Иван Григорьевич и Анна Ивановна Путиловы, были люди благочестивые и богобоязненные. Детей своих воспитывали в страхе Божьем. В детстве и юности Александр был весьма тих и скромен. Призвание к монашеской жизни он почувствовал еще в детском возрасте, чему послужил пример его старших сродников и братьев, посвятивших себя иноческой жизни. При нашествии французов в 1812 году Александр оказался в Москве и жестоко пострадал от них. Бежал в Ростов к своим родным, а оттуда через некоторое время отправился в Рославльские леса, где уже 5 лет подвязался его старший брат Тимофей, будущий игумен Оптиной пустыни преподобный Моисей. Выдержав 4-летний искус, 2 февраля 1820 года Александр был пострижен в малую схиму на праздник Сретения Господня и наречен Антонием. Исполняя волю боголюбивого архипастыря, епископа Калужского Филарета, преподобный Моисей и преподобный Антоний 3 июня 1821 года отправляются в Оптину пустынь для основания при обители уединенного скита. Место было выбрано в 170 саженях к востоку от монастыря в густом лесу. Очистив от леса само место, пустынники построили небольшую келью, соорудили церковь во имя святого предтечи Господня Иоанна и стали строить братские корпуса. В 1825 году, после назначения преподобного Моисея настоятелем Оптиной пустыни, преподобный Антоний был определен начальником скита. В новоустроенный безмолвный скит с разных сторон стали стекаться мудрые в монашеской жизни и крепкие в духовных подвигах отцы. К добровольным трудам и монашеским подвигам преподобного Антония вскоре присоединился и крест тяжелой длительной болезни. В декабре 1839 года преосвященный Николай, епископ Калужский, неожиданно поставил его игуменом в Малоярославецкий Черноостровский монастырь. Управляя обителью в болезненном состоянии, преподобный Антоний положил прочное начало устроению обители, а также окончил и начатые его предшественником внешние работы. По временам преподобный Антоний ездил в Москву по монастырским делам, где удостаивался архипастырского благословения и внимания святителя Филарета. Видя раз за разом ухудшающееся здоровье малоярославецкого настоятеля, святитель решает ходатайствовать перед калужским архиереем об увольнении его от непосильного послушания. И преподобный Антоний возвратился на покой в любезную его сердцу Оптину пустынь. В строгом подвиге преподобный старец Антоний стал проводить свое новое жительство, отчего усилилась болезнь в ногах до крайности, они до колен были покрыты ранами. Многие, видя всегда светлое его лицо и слыша его оживленную беседу, не понимали, какого страдальца видят перед собою. Как великий любитель безмолвия, преподобный Антоний желал уединенной жизни, проводимой в молитвенных трудах, чтении и богомыслии. Но его духовные дарования привлекали к нему множество посетителей, желающих принять благословение и духовное назидание. Были основательные причины утверждать, что преподобный Антоний имел великое дерзновение в молитве к Богу и сподоблялся духовных видений и других благодатных посещений. 9 марта 1865 года, когда старцу исполнилось ровно 70 лет, после трехлетнего самоиспытания он принял великую схиму. По болезни старца пострижение было совершено келейно настоятелем обители преподобным Исаакием. В июле того же года во всей силе открылась его предсмертная болезнь. Благословляя всех образами, преподобный Антоний приговаривал: «Примите от умирающего на вечную память». Старец приобщался святых тайн в последнее время ежедневно и пребывал в непрестанной молитве. 7 августа 1865 года наступил последний день земной жизни многострадального преподобного Антония. Вечером, во время всеночного бдения, умирающий вдруг потребовал, чтобы к нему пригласили настоятеля. Как истинный послушник, он и в последний путь не хотел отправляться без настоятельского благословения. Исполняя беспрекословно волю умирающего, настоятель преподобный Исаакий благословил его и простился с ним. Через несколько часов преподобный Антоний тихо и мирно предал свою чистую душу в руки Божии. «Преподобне, отче Антоний, моли Бога о нас. Всего вам доброго!»
1: Вы слушали «Православный календарь». Его вел священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 14 августа на Троицкой площади города Кургана открылся региональный фестиваль «Три Спаса». Это уже ставшее традиционное мероприятие посвящено началу Успенского поста и церковному празднику происхождения честных древ животворящего креста Господня, именуемого в народе Медовым Спасом. В начале фестиваля, организованного Управлением культуры Курганской области, гостями-участникам обратился к лирик Александра Невского кафедрального собора иерей Даниил Молчанов. Он поздравил всех с началом Успенского поста и пожелал, чтобы эти светлые дни были наполнены тихим духовным трудом, миром сердца и благодарностью за каждый дар Божий. Гости фестиваля могли продегустировать медовые сладости, принять участие в мастер-классах по изготовлению свечей, сфотографироваться у тематической фотозоны «Улья счастья». Для посетителей ярмарки выступали артисты и музыканты. Группы. Фестиваль «Три Спаса» продолжит радовать жителей города 19 и 29 августа в дни празднования Яблочного и Орехового Спаса. В Скорбященском храме Александра Невского Новотихвинского женского монастыря прошел региональный круглый стол «Практическое исполнение монашеских обетов в условиях современности». В нем приняли участие архиереи, игумены, игумени и монашествующие Уральского федерального округа. Работу конференции возглавил митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений. В мероприятии принял участие епископ Троицкий Южноуральский Павел. Собравшиеся обсудили сохранение монашеских обетов, духовное руководство послушниками, значение святоотеческого наследия и исполнение монашеских обязанностей в повседневной жизни. С докладами онлайн выступили митрополит Ташкентский Узбекистанский Викентий, митрополит Омский Таврический Дионисий, епископ Павлово-Посадский Силуан, епископ Лидский Сморгонский Порфирий, а также наместники и настоятельницы монастырей. Настоятельница Дигитриевского женского монастыря в Челябинске игуменья Евсевия Лобанова посвятила свое выступление духовному чтению. Она отметила его значение для внутреннего сосредоточения человека в условиях современной жизни. Подобные встречи проходят в регионах несколько раз в год. Они помогают монашествующим общаться, обмениваться опытом и вместе искать ответы на вопросы, связанные с устроением духовной жизни. Продолжаем выпуск. С 17 по 20 сентября в Раифском Богородицком мужском монастыре города Казани состоится форум православной молодежи Татарстана. Мероприятие организуется архиерейским подворьем преподобного Сергия Радонежского города Казани совместно с отделом по делам молодежи Казанской епархии в рамках проекта «От форума к действию. Православная молодежь Татарстана». Инициатива направлена на развитие молодежного служения на территории Татарстанской митрополии, организацию культурных, просветительских, образовательных и других мероприятий, а также формирование сообществ активных молодых людей в малых городах и селах Республики Татарстан. В программе форума лекции экспертов, мастер-классы, встречи с известными священнослужителями. Участники получат навыки социального проектирования, организации мероприятий и развития молодежных сообществ, благодаря которым разработают и реализуют собственные локальные проекты. По окончании форума активистам будет предложена помощь наставников в создании и развитии молодежных объединений, а также поддержка и сопровождение в процессе служения. Проект реализуется при поддержке фонда президентских грантов. В эфире новости. В преддверии празднования явления Порт-Артурской иконы Божьей Матери 16 августа состоялся ежегодный водный крестный ход с иконой «Торжество Пресвятой Богородицы» от Сестрорецка до форта в Кронштадта. Его организовали Центр «Жизнь», приход храма Порт-Артурской иконы Божьей Матери и епархиальная комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства при поддержке яхт-клуба «Санкт-Петербург». Участвовали представители Совета ветеранов моряков под подводников Сестрорецка, общество потомков участников Цусимского сражения, потомки ветеранов русско-японской войны, вокально-хоровой коллектив Агни Парфене, семьи с детьми. В Сестрорецком парке дубки с молитвенными песнопениями участники проследовали к причалу. Перед иконой торжества Пресвятой Богородицы был совершен молебен. Маршрут лежал по акватории Финского залива вблизи исторических фортов. Форте Татлебен, клирик храма и исполняющий обязанности председателя комиссии Рустик Сиволапов совершил молебен на месте разрушенного храма святой равноапостольной Марии Магдалины. Автор книг по истории российского флота, председатель общества потомков участников Цусимского сражения, правнук контр-адмирала Мануила Озерова Константин Озеров выступил с докладом о подвигах русских моряков, их воспитании, любви к своему делу и отечеству. Председатель Совета ветеранов моряков-подводников Сестрорецка Николай Шестаков отметил, что пример русских моряков рубежа 19-20 веков служит достойным ориентиром для воспитания будущих поколений, которым предстоит хранить и приумножать наследие Отечества. Традиция зародилась в 2023 году. Водное шествие состоится также 24 августа. Конечным пунктом станет Выборг. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь!

0: Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. От одра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце уснемое отверзи, во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миссии, же утреннего Тебе славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтесь святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавый пред Тобой сотворих, яко да правдишься во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконии зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто сози же вне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, избави меня от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, устне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при Понтистием Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царствие не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение в оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе устен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дадать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог слава Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подавшего нам сон в упокоении немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечане лежащины воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста, и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех, славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, умой благодати, ступати правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми живи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующейся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, пренепорочное согрешение, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю дава мне слезам пречистая, души моей скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сине небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление скверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, всемилостивей, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера я же в Тя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавлеет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоя вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут имя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибок, Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими Тя скорби хвася от не живота моего, яще что согреших, пришедшую ночь сию, покрий мя настоящий день и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий освободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей, Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивной даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе, гресе Божий наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты во веки сохрани, раздирани церкви утиши, шатани язычески угаси, и ересей восстани скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставилась и пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные нищие, сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жаз безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешения вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресений жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 1 глава, с 29 по 35 стих. «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Иаковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорят ему они. Подойдя, он поднял ее, взяв ее за руку, и горячка тотчас оставила ее, и она стала служить им. При наступлении же вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных и бесноватых, и весь город собрался к дверям, и он исцелил многих, страдавших различными болезнями, изгнал многих бесов и не позволял бесам говорить, что они знают, что он Христос. А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». Дорогие друзья, сейчас обратимся к толкованию сегодняшнего евангельского чтения блаженным Феофилактом Болгарским. К вечеру в субботу, как обычно, Господь пошел в дом учеников для принятия пищи. Между тем, та, которая должна была послужить при этом, одержима была горячкой. Но Господь исцеляет ее, и она начинает служить им. Эти слова дают знать, что и ты, когда Бог исцеляет тебя от болезни, должен употребить здоровье свое на служение святым и на благоугождение Богу. Одержим бывает своего рода горячкой, и человек гневливый, и от гневок становится дерзок на руку. Но если слово удержит его за руку и кротко прострет ее, то прежде жегомый гневом начинает служить слову. Ибо гневливый, когда слово удержит его руку, восстает, и таким образом гнев служит слову. Не без причины прибавлено в этом евангельском чтении, когда заходило солнце, поскольку думали, что непозволительно исцелять в день субботний, то дождались заката солнца, и тогда уже стали приносить больных для исцеления. «Многих исцелил» сказано вместо «всех», потому что «все» составляют множество. Или «не всех исцелил» потому, что некоторые оказались неверующими, которые и не были исцелены за свое неверие. Но многих из принесенных исцелил, то есть тех, которые имели веру. Бесам не позволял говорить для того, чтобы, как я сказал, говорит блаженный Феофилакт, научить нас не верить им, хотя бы они говорили и правду. Иначе, если не найдут кого-либо вполне доверяющего им, то чего не сделают проклятые, примешивая к правде ложь. Так и Павел запретил пытливому духу говорить: «Сей человецы суть раби Бога Вышнего». Святой муж не хотел слышать отзыва и свидетельства из нечистых уст.

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. 17 августа, в День памяти семи отроков эфесских, четвертый день Успенского поста, митрополит Екатеринбургский Верхотурский Евгений совершил божественную литургию в Свято-Семеновском храме одноименного архиерейского подворья села Меркушино. За богослужением в старинном храме, возведенном над гробницей праведного Симеона Верхотурского, главе Екатеринбургской митрополии сослужили секретарь епархиального совета игумен Вениамин Райников и клирик Свято-Семеновского храма протоиерей Иоанн Лила. Божественную литургию сопровождал хор сестер, за богослужением молились монахини и послушницы, а также паломники, прибывшие в этот день на святую Меркушинскую землю, место жизни и подвигов святого праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца. По завершении божественной литургии владыка Евгений поздравил всех ее участников с днем семи ефесских отроков Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Константина и Антонина, живших в III веке, но ставших для современников живым свидетельством того, что воскресение мертвых – реальное обещание Бога. Глава митрополии подчеркнул, что Господь, подобно заботливому садовнику, растящему с любовью цветы, в нас вливает столько необходимой для жизни воды, сколько можем вместить. В этот день архипастырь помолился у расположенной под алтарем Свято-Семеновского храма гробницы с цельбоносным источником, а также благоговейно приложился к нетленным мощам священномученика Константина Богоявленского, почивающего в Михаило-Архангельском храме. Напомним, Свято-Семеновское архиерейское подворье в селе Меркушино Екатеринбургской епархии зарегистрировано 3 декабря 2025 года на месте Свято-Семеновского монастырского подворья Александра Невского Новотихвинского монастыря. В эфире новости. Фонд «Наследие духовной культуры» в 3D разработал виртуальную экскурсию по Самарскому Софийскому собору. Проект реализуется по благословению митрополита Самарского и Новокуйбышевского Феодосия при содействии члена попечительского совета Федерации дзюдо Приволжского федерального округа Юрия Степанова. Созданная 3D-визуализация позволит подробно ознакомиться с прихрамовой территорией и внутренним пространством собора. Цифровая модель включает панорамный вид на Волгу с высоты колокольни, открывает доступ в алтарную часть и нижний концертный зал. Проект содержит около 100 интерактивных элементов, благодаря которым пользователи могут нажатием на выбранный объект вызывать подробное описание фресок, архитектурных особенностей и икон с возможностью их детального рассмотрения. Место под собор в центре Самары на склоне Волги осветили в 2003 году, а в 2005 заложили фундамент. Богослужение в Софийском соборе начались в конце 2018 года. Одновременно с этим заканчивались отделка и роспись собора. 27 сентября в праздник Воздвижения Креста Господня патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Софии Премудрости Божьей и божественную литургию в новоосвященном храме. Собор представляет собой одноглавый храм с кровлей шатровой формы и встроенной колокольней. Автор проекта – самарский архитектор Юрий Харитон. Высота храма 68,5 метров. На 30-метровой высоте оборудована смотровая площадка. При строительстве храма было предусмотрено все необходимое для удобного доступа инвалидов. Пространство перед храмом соединено с прогулочной зоной набережной Волги, большой лестницей, амфитеатром, в центре которой установлен памятник равноапостольному князю Владимиру, крестителю Руси. Амфитеатр устроен таким образом, что можно проводить различные масштабы мероприятия и праздничные концерты. Продолжаем выпуск. Проект «Связь времен. Миссия святителя Стефана Великопермского Екатеринбургского храма» стал победителем грантового конкурса «Православная инициатива». Проект направлен на сохранение памяти о небесном покровителе Уральской земли, укрепление духовно-нравственных ценностей и возрождение традиций семейного сотворчества. Просветительская деятельность в храме ведется не первый год, а средства гранта позволяют вывести работу на более серьезный и масштабный уровень. Сейчас Сейчас в храме во имя святителя Стефана Великопермского полным ходом проходят репетиции с режиссером Екатериной Рябковой. В основе просветительской работы авторский спектакль «Прокудливая береза», созданный по мотивам жития первого пермского епископа, святителя Стефана, которого именуют апостолом Зырян. Сценарий написан в стихах педагогом воскресной школы Юлии Ивановны Межиной по мотивам сказаний народа Коми, сохранившего память о деятельности святителя. Главные роли в постановке исполнят дети из воскресной школы и их родители. Параллельно с репетициями идет подготовка выставки детских рисунков, отражающих ключевые моменты жития святителя Стефана. Также состоится исторический пролог к выступлению, который познакомит участников с историей христианизации Пермского края, созданием древнепермской письменности и вкладом святителя в культуру и просвещение северных народов. Для закрепления знаний в рамках проекта будет подготовлена и издана брошюра о святителе Стефане Великопермском. Как отметили организаторы проекта, идея возникла не случайно. Проведенный опрос показал, что о святителе Стефане наслышаны немногие. В частности, воспитанники воскресных школ города Перми, Соликамского и Чердынского районов Пермского края сегодня мало знакомы с биографией и духовным наследием первого епископа Пермской епархии. В октябре состоится паломническая поездка по святым местам Пермского края, связанным с деятельностью просветителя. Артисты спектакля посетят Белогорский монастырь, Краеведческий музей Перми с посохом святителя, Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской монастырь, Ныра, Покчу, Чердынь и другие исторические места. В рамках поездки для воспитанников воскресной школы семей Пермского края будут показаны спектакль и представлена выставка рисунков. И последняя информация выпуска. В селе Травники Чебаркульского района началось строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы. На месте будущего храма митрополит Челябинский Миастский Алексий совершил молебен с акафистом Успению Пресвятой Богородицы и осветил закладной камень. Правящему архиерею сослужили священнослужители Чебаркульского благочиния. На богослужение молились глава Чебаркульского района Владимир Пупарев, меценаты, участвующие в строительстве, и жители села. Обращаясь к собравшимся, митрополит Алексий отметил особый смысл закладки храма в дни Успенского поста. Говоря о значении нового храма, архипастырь подчеркнул, что вера объединяет людей, и призвал жителей села молиться о своих близких, отечестве, властях и воинстве. Приход храма Покрова Пресвятой Богородицы существует в Травниках с 1997 года. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Храни вас Господь! В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.
1: Второй съезд православных законоучителей состоится 25-26 августа. Традиционный образовательный форум будет посвящен теме «Христианское учение о человеке и вызовы современных технологий». В течение двух дней пройдут пленарные заседания, тематические круглые столы и секции, посвященные организации воскресных школ, катехизации, работе с молодежью и подростками на приходах. Съезд проводится с 2005 года. Ежегодно в его работе принимает участие более 600 человек из Екатеринбургской, Нижнетагильской, Каменской, Серовской, Алапаевской епархий, настоятели приходов и духовники воскресных школ, педагоги воскресных школ и православных гимназий, катехизаторы, миссионеры, специалисты по работе с молодежью, педагоги общеобразовательных школ и детских садов. На съезде участники обмениваются опытом педагогической работы на приходах, подводят итоги проделанной работы и выстраивают перспективу на новый учебный год. Мероприятие состоится в здании епархиального управления Екатеринбургской епархии по адресу улица Репина, 6, с 10 часов.

приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Мошенники могут позвонить на мобильный телефон, представиться сотрудникам банка, сообщить, что карта заблокирована, и для ее разблокировки попросить назвать уникальный защитный код на оборотной стороне карты. Вам также могут предложить для исправления ситуации подойти к банкомату или перечислить денежные средства на счет, не принадлежащий вам, для разблокировки карты. Внимание! Сотрудник банка никогда не попросит выполнять вас подобные операции, так как это неправомерно. Разблокировать карту возможно только по письменному заявлению в отделении банка. Будьте внимательны. Сообщайте данные своей карты мошенникам и не перечисляйте денежные средства на неизвестные вам номера счетов.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режеск

Пырайон 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: гость в нашей студии.
1: Здравствуйте, с вами Ирина Васильевич, и сегодня у нас в гостях удивительный человек, чей голос звучит не только в его собственных стихах, но и объединяет сотни молодых талантов по всей стране. Наш гость – Сергей Сергеевич Арутюнов, известный поэт, прозаик, литературный критик, доцент Литературного института имени Горького. Сергей Сергеевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Сергей Сергеевич, вы выступали одним из ведущих знакового события третьего молодежного фестиваля книжной литературы «Пространство слова». Предлагаю поговорить о том, чем дышит современная поэзия, как фестиваль помогает молодым авторам найти свой путь и почему книга в руках 20-летнего сегодня – это не просто хобби, а манифест. Вот говоря о миссии. В эти дни все внимание пишущей молодежи приковано к фестивалю «Пространство слова». Для многих это первый шаг в большую литературу. Как ведущий и как один из ведущих и куратор, вы видите этот процесс изнутри по-своему. Какова главная сверхзадача фестиваля «Пространство слова» в этом году?
2: Как и в прошлом, как и в позапрошлом году, когда фестиваль только начался, единственной задачей его было всемерное распространение именно книжной культуры среди молодых людей. У нас достаточное количество друзей и в церкви, и среди руководства гуманитарных вузов столицы, для того, чтобы сопутствовать нам в процессе, который сегодня приобретает какие-то порой трагические даже тона. То есть, что ни год, мы слышим, что молодежь читает все меньше и меньше, и постепенно она разучится читать совершенно. А через некоторое количество времени молодежь у нас перестанет говорить на русском языке, она станет только, может быть, неосмысленно мычать, рычать, гавкать и будет похожа на шерстистых носорогов. А это не так. Эти трагические тона, конечно, имеют место быть, и, может быть, наше, скажем так, окологуманитарное сообщество имеет право на выражение своего протеста против смены бумажной литературы электронной литературой, качество которой, поскольку электронный текст может быть каким угодно, он не проходит через горнила там, редакторов, ни журнальных, ни редакторов, которые работают в издательствах, и поэтому качество его может быть каким угодно, в том числе низким. В частности, существуют порталы самопубликации, где пиши, что хочешь, лишь бы ты соблюдал уголовный кодекс. То есть не пропагандировал отдельные элементы, значит, скажем так, альтернативной культуры, которые запрещены нашим законодательством. Но этого же мало для создания шедевра, да, просто соблюдать уголовный кодекс. У нас шедевры превыше кодексов. Не в том плане, что они их превосходят, а в том плане, что они прекрасно обходятся без нарушений каких-либо моральных норм. Наоборот. Вот, поэтому, конечно, тревога сообщества обоснована, да, и с отдельными представителями молодежи общаться сложно. Ну, собственно, наверное, так же сложно было с ними общаться и в какие-нибудь 1920-е годы, а может быть, даже и в 50-е, и 60-е годы с отдельными представителями молодежи общаться тяжело, потому что их понятия о жизни не подразумевали книжности какой-либо и до сих пор не подразумевают. Поэтому этот процент людей, которые обходятся без книг, вообще без культуры, он, в общем, достаточно привычен и постоянен. Будем же обращать внимание на людей, которые с книгой не расставались с детства самого и проводят с ней, хоть бумажной, хоть электронной, достаточное количество времени, чтобы успеть узнать о том, из чего состоит, собственно, этот мир. Фестиваль направлен на то, чтобы молодежь приходила в парке, не только в парке, а в библиотеке, приходила в редакции журналов, в издательства, что со своими рукописями, что с вопросами относительно прочитанных рукописей и так далее. Для этого на фестивале у нас выступает достаточное количество людей, которые могут полномочно представлять и издательства, и журналы, и Литературный институт имени Горького, и другие структурные подразделения вот этой огромной системы вовлечения людей в культуру.
1: Чем нынешний третий фестиваль концептуально отличается от предыдущих?
2: А у нас на вот третьем фестивале, например, мне досталось вести отдельную поэтическую площадку. И параллельно работала еще одна поэтическая площадка. То есть мы постарались на третьем фестивале увеличить количество живого звучащего слова. Ритмического, да, рифмованного. И я считаю, что достигли, в общем, ощущения того, что русская поэзия не просто жива в своих классических отображениях, там, бесчетных переизданиях, а современная поэзия жива. Вот мы создали это ощущение, и я считаю, что оно того стоило, как выразился бы современный мещанин и обыватель. А стоило оно того? Я считаю, что эти усилия стоили того, чтобы создать это ощущение. Проходящие мимо люди присаживались на простые раскладные стулья и с удивлением понимали, что звучит-то вовсе даже и не Тютчев, и даже не Батюшков, и, прости господи, даже не Третьяковский, а звучит что-то совершенно то, что написано, похоже, вот сейчас, вот этими людьми, да неужели? Я видел, как изумленно дергали друг друга за рукава проходящие мимо почтенные пары москвичей, как они пытались неуверенно, как-то жалко улыбнуться людям, которые читали нечто ритмическое. Да неужели это поэты? Да кто они такие? И все дальше и дальше уходили они по этим расходящимся дорожкам от нас, так и не уверовав в том, что современная поэзия существует. Ведь все предпочитают уже несколько десятков лет думать о том, что после, ну уж по крайней мере, Высоцкого и Рубцова русские поэты перестали быть, существовать. Это настолько не так, что дальше некуда. Наверное, нет большей лжи, чем вот это утверждение. Поэзия продолжает существовать подспудно, и она достойна читательского внимания, а может быть даже в отдельных проявлениях своих и большего, чем внимание к отдельным классикам.
1: Какое общее настроение или главную тему вы улавливаете в работах участников этого года?
2: Ну, я собирал свою площадку по принципу, наверное, тоже отчасти мафиозному, то есть дружескому. То есть я пригласил людей, которые, во-первых, были в этот день в Москве, и открывал наше чтение главный редактор литературной газеты, глава Московского отделения Союза писателей России и преподаватель теперь уже с этого года литературного института Максим Замшев, мой добрый приятель. А продолжали, ну, например, студент Литинститута Руслан Сеттере. Это человек, который ушел от меня с моего поэтического семинара на семинар драмы, однако же не перестал писать стихов. И мои друзья, могу перечислить их, но, в принципе, их имена, наверное, перечисления даже не так много дадут слушателю, поскольку... Но здесь был портал Z-поэзии в полном составе, например. Это Игорь Витюк, это, значит, Таня Селезнева, наш младший товарищ, это Оксана Москаленко. Это люди, которые в 22-м году создали портал Z-поэзия. И там появились тысячи уже стихотворений, которые приободряют участников специальной военной операции. Игорь Витюк и сам участник боевых действий в Сирийской Арабской Республике недавних лет. Этой операции. И просто он решил вот создать эту огромную базу. И к нам присылают, я вот четвертый такой, значит, мушкетер этого портала, и к нам присылают, ну, огромное количество стихотворений. Конечно, большей частью не слишком профессиональных, но те стихотворения, которые более-менее соответствуют какой-то эстетической планке, конечно же, публикуются сразу, охотно и по нескольку раз в день. Портал обновляется. То есть каждый там буквально час там появляется что-то новое. Вот, там были и Анна Ретеюм, и Ольга Ефимова, и Дана Курская, и даже ведущий канала «Спас», а по совместительству еще и поэт и исполнитель замечательных песен Александр Галицкий. Вот, так что у нас было там добрый десяток, и каждому было дано достаточно времени. А что за настроение нами владеет? Ну, пожалуй, самое оптимистичное — это, конечно, Игорь Витюк и Александр Галицкий. У них такая натура, она светлая, солнечная, они очень оптимистично настроены в отношении вообще жизни, они очень витальные и так далее. Остальные, упомянутые мной, исконно, как и я сам, настроены не просто сентиментально, меланхолично, ностальгически и элегически. Вот все вот эти упомянутые свойства, они входят в понятие поэзии элегической. Элегия – это, собственно, воздыхание о невозвратимом, о безвозвратно утраченном, о том, что никогда уж не оживет вновь, И вот этот элегический настрой, к сожалению, порой яростный, порой более такой холодноватый, демонстрировался. Но это всего-навсего, это настроение элегическое, оно всего-навсего огромное и самая, может быть, дорогая и святая дань тому, с чего русская поэзия в Золотом веке начиналась. Мы волей-неволей следуем в этом кильватере и вовсе не собираемся даже в хорошую погоду и при хорошем настрое духа изменять этому руслу.
1: По какому принципу вы отбираете авторов, чьи голоса должны прозвучать на фестивальной сцене громче всего?
2: Вы знаете, принцип простой. Вот кто оказался в Москве, кто не на дачах и так далее, кто готов нам уделить время, совершенно бесплатное свое время, бесплатно, вот с этими людьми я всегда договариваюсь. У меня был небольшой резерв. Я, в принципе, хотел, чтобы выступило человек 25. Вот я понимал, что у меня просто спина треснет объявлять всех, но изначально вот хотелось, чтобы выступали буквально там с самого раннего утра до самой поздней ночи. И, конечно, это было совершенно точно меня угробило, но в конечном итоге решили сделать что-то как-то поскромнее, да и в этот день были, откровенно говоря, еще параллельные вечера, и они просто не все смогли. Когда я договаривался, смогло 10 человек из изначальных 25, и принцип-то был один – качество текста. Что оно значит, наверное, будет объяснить тоже относительно просто. Но что значит качественный текст? Сегодня это не просто рифмованные строки. Это сопутствование поэта нерву вот этих лет. Мы изрядно смущены в эти годы тем, что обрушилось самое сокровенное, то, на что мы надеялись всегда, славянское братство. Удалось бить кол между нами. Происходит невиданная, неслыханная трагедия. И вот в этом настроении, в смущении в каком-то, в упованиях на то, что все завершится какой-то более-менее вменяемым результатом, да, не кучей там вот просто тел разбросанных, а какой-то еще и нравственной победой, да, на какой-то вот русской правды, торжеством, они не оставляют людей. И практически мы все здесь единомышленники, конечно. Кто бы как ни мыслил, здесь мы единомышленники. Мы хотим, чтобы, конечно же, кровавая драма разрешилась какой-то русской победой. Какой она будет, мы не знаем. Мы просто свидетели истории. Мы смущены, но стараемся не утерять веры в то, что победа возможна.
1: Вы много лет преподаете в Литинституте и постоянно работаете с начинающими авторами. Существует стереотип, что молодежь сейчас уходит в клиповое мышление и теряет связь с глубокой традицией. Каков он, портрет молодого литератора эпохи пространства слова? О чем болит его сердце?
2: Не так давно, то есть неделю назад, я проверял этюды абитуриентов 2026 года. Абитуриенты, которые только поступают в литературный институт. То есть они еще вот явили себя только в одной рукописи вступительной. И тем этюдов было, как всегда, 6-8. У нас всегда пишутся некоторые темы такие. Они немножко шутливые всегда. И вы знаете, 90, наверное, процентов людей, которые писали, ну, по крайней мере, подавали на поэтическое, да, отделение, на котором я преподаю, 90% людей написали этюд на тему, которая называлась так: «Я глубоко поверхностный человек». Вот. Причем развертывание этой темы происходило каждый раз по-новому. Глубоко поверхностный. Некоторые вдались в... Я даже не буду пересказывать всех этих перипетий, но каждый понял эту тему по-своему совершенно. То есть некоторые поняли вообще ее в каких-то физико-математических вообще буквально протяженностях, но вот эта поверхностность, вообще человеческая поверхностность, и вообще выступила как синоним свободы, свободы духа. То есть поверхностность и выглядит как такое, какой-то, значит, декларация того, что не надо затягивать меня в эти омуты. Я в конце концов только и есть, что человек. И вы знаете, когда Абрам Терц, он же Синявский, рассуждал о том, что Пушкин бежал в литературу на каких-то там эротических, тонких эротических ножках, поразительно поверхностный, внутри его была такая светящаяся пустота и больше ничего. Ведь это все соприродно. Я имею в виду поверхностность, не заглубление вот в эти трагические сюжеты, оно помогает человеку сохранять свободу и независимость там, где ее, казалось бы, сохранить нельзя. Все прямо ринулись в эту тему. Это достаточно сформировавшиеся люди, им все-таки по 18 лет, как минимум. И тем не менее, вот это глубоко в сочетании с поверхностностью их чрезвычайно тронуло как
3: «Кредо». «Кредо». Это произносится буквально по латыни и пишется латинскими буквами. То есть некий застрочный девиз их жизни. Может быть, если бы они сохранили верность вот этому девизу, ироническое отношение к себе, серьезное отношение к действительности, им бы удалось сохранить этот баланс между миром, который их затягивает в неприглядные истории, и самими собой.
1: Как соблюсти баланс между классической традицией и естественным желанием молодежи бунтовать и экспериментировать с формой?
3: Я, как ведущий семинара, переживаю эти бунты практически каждый год. Стоит начать вести семинар, как уже на втором, на третьем курсе, начинаются вот эти идиотские, довольно для меня, разговоры о том, что я экспериментирую, я пробую. А идиотизм-то вот в чем состоит, собственно, в том, что эксперимент – это всегда почему-то какая-то глупая подделка. Пробовать регистры, которые кажутся тебе непройденными, можно в записной книжке, наверное, набрасывать что-то, какую-то ерунду, и считать, что это эксперимент, что ты пробуешь лады вот этого огромного органа. Но прекрасно каждый пишущий ощущает, что мелодия, нормальная мелодия, она осуществляется на протяжении всего, на протяженности, вернее, 2-3 октав. Первый, второй и третий. Примерно, если это человеческий голос. Первая, вторая и третья октавы. Их, оказывается, достаточно, чтобы сказаться. Не обязательно задействовать там субконтр-октаву, басить как-то невыразимо, да, то есть, или удаляться в какую-нибудь четвертую или пятую октаву для того, чтобы там трепетать, как птичка. Этого вовсе не обязательно. Эти эксперименты ни к чему не ведут. Вы знаете, Пушкин ведь вообще не экспериментировал. Если вы возьмете его стихи, когда ему было 15 лет, и когда вы возьмете его стихи, когда ему 35, вы особенной разницы в них не найдете. Он создан был эстетически совершенным. Сразу же. То есть там что, огромные, да, вот эти вот его излияния, когда ему было действительно 15-17 лет, огромные. Там та же совершенная, на тот момент, конечно, совершенная рифма. И в конце жизни то же самое. Он технически совершенно был тот же. Он себя не совершенствовал. Он вообще не экспериментировал. Да, он вдавался в крупную форму. Да, Борис Годунов. Гигантские вещи. Там, как и у Шекспира, чередуются проза и стихотворения. Без рифмы, кстати говоря, да. То есть, вот белые стихотворения. Но это потрясающая пьеса. А почему, собственно, я должен вытерпевать эти блуждание во мраке? Потому что мне за это что? Деньги платят преподавательские? Нет. Я совершенно с чистой совестью говорю им: знаете, ваши эксперименты эстетически ничтожны. Пожалуйста, вернитесь в регулярную поэзию и ощутите вот этот свой долг перед Отечеством. Ваш долг перед Отечеством стоит в том, чтобы ваши творения были формально ненаказуемы, неуязвимы с точки зрения читателя и профессионального критика. Сделайте мне стихотворение таким образом, чтобы они были совершенны в рифме и в ритме, а дальше делайте, что хотите.
1: А как же критическое мышление, авторское право? У них же есть авторское право, право на свое видение, как должно быть.
3: Они могут заниматься этим в уединении. Прекрасно. Критическое мышление в отношении текста, который нуждается в совершенствовании, я это только приветствую. Просто понятие авторского права так вообще относится к публикациям, если уж честно. Да? Право своего видения слова, я, положим, его не отрицаю. У меня было достаточное количество студентов, которые занимались формальными экспериментами. Один мне даже принес видеопоэзию или, по-моему, графическую какую-то, визуальную поэзию. Я посмеялся над ним, не жестоко, конечно, но я сказал, что какая забавная ерунда. Теперь он великолепный силлабатоник.
1: Что, на ваш взгляд, важнее для молодого поэта? Академическое образование или чистый, необработанный жизненный опыт?
3: Я считаю, что, конечно же, для молодого поэта прежде всего важно понимать, что он делает, поэтому роль образования я бы здесь не просто не исключал бы, а поставил бы, наверное, на первое место. Ведь без хорошего образования невозможно, наверное, и осознать, а где ты, собственно, в этой матрице находишься и что ты, собственно, творишь. Человек просто не будет иметь никаких ориентиров, а образование их задает. А жизненный опыт, знаете ли, я знал огромное количество людей, которые пережили страшнейшие просто события в своей жизни. Такие, знаете, чудеса, которых лучше бы не переживать никому. А вот в слово они никак ничего не могли притворить. Так вот, прежде чем что-то сотворить, нужно иметь инструментарий. Если у вас нет инструментария, то вы с любым опытом, который вам достался тяжелейшими, труднейшими поворотами судьбы, не сможете просто ничего для словесности сделать. Жаль, но это так. Поэтому прежде всего, чтобы идти в горы добывать какую-нибудь руду, обзавить хорошим этим самым горным молотком. Все будет.
1: С какими главными иллюзиями приходится расставаться молодым людям, когда они попадают в профессиональный литературную среду?
3: Ну, прежде всего, с иллюзией собственной уникальности. Они понимают, что они тут не одни, что до них кое-кто вообще-то был. Вот. И сразу вот эти задранные носы и подбородки, эти томно прикрытые глаза, они буквально сразу становятся несколько иными. На некоторых это действует как хороший холодный душ такой. Даже не контраст, а просто холодный душ. То есть их гордыня была так отточена предыдущим периодом, да их, ну как же, если не родители, то обязательно друзья, они возносили их, превозносили безмерно. Не вступили в жизнь с ощущением гениев абсолютных, равных и, может быть, даже превышающих всех, парящими они были в своем собственном уме над всеми предыдущими классиками. А тут вдруг они сталкиваются с такими же, как они сами, и не менее, может быть, одаренными, а тут еще их заставляют, да, согласно учебной программе, читать что-то. И они, когда начинают читать это не в школе, а уже в институте, они убеждают, что слог-то, оказывается, не очень-то им и подчиняется. Вот ужасное открытие. Вот страшно становится. Те, кто переживают этот культурный шок и сохраняют, собственно, да, вот волю к тексту, как я это иногда люблю назвать перед ними, воля к тексту, если она сохраняется, то значит, все это было не зря, и образование не зря, и это только укрепляет натуру. А те, которые сдаются, ну что ж, это трагическая история исчезновения из языка. Человек, который был, в общем-то, не бесталанен изначально.
1: Сергей Сергеевич, говоря о личном творчестве и философии текста, вы не только наставник и ведущий, но и глубокий, самобытный автор с огромным багажом. Давайте поговорим о вашей мастерской. Как ваше собственное поэтическое зрение изменилось за годы преподавания и судейства? Не мешает ли чужой текст вашей личной музе?
3: Нет, никак не мешает, потому что я, честно говоря, не готов и никогда не буду готов к тому, чтобы на меня что-то опосредованно или сознательно влияло. Потому что внутренний свой текст я понимаю как некую совокупность факторов, которые начинают действовать не в тот момент, когда мне этого хочется, когда я этого сильно, например, хочу, а только в тот момент, когда наступает некоторая какая-то суперпозиция вот этих факторов, и ну, никто, наверное, не должен меня потрясать или звать к подражанию, кого бы я ни взял. Хоть там, я не знаю, это будет великий слепец Гомер, хоть это будет еще какой-нибудь автор, мне это совершенно все кажется только параллельными ветками, которые отслаиваются от какого-то безмерно далекого ствола древесного. А мой уж русский язык, насколько он там претерпевал метаморфозы, это все дело моей внутренней сущности. И это все настолько сокровенно и прикровенно, что я об этом рассуждать просто даже и не в силах. Об этом рассуждают критики. Они вот любят эту материю. Когда я рассуждаю об изменении какого-нибудь стороннего текста, я поступаю точно так же. Мне кажется, что вот произведя на свет столько стихотворных сборников, а у меня их, кажется, даже какое-то зашкаливающее количество, в сравнении с там, скажем так, ну, с обычными биографиями, я неизбежно должен претерпевать какую-то эволюцию. Может быть, мой текст должен становиться более отчетливым. Но в то же самое время я чувствую ровно противоположную интенцию. Я вывел из себя сегодня только одну доблесть поэта в 21-м столетии. Он должен безбрежно доверять внутреннему языку.
1: Молящемуся ничто не помешает молиться. В одном из интервью вы говорили о важности веса каждого слова. Какое слово в современном русском языке сейчас наиболее дефицитно?
3: Ну, если примерно делить поэзию на, скажем так, структурные какие-то части, можно обнаружить следующее. Есть торжествующая еще с 90-х годов так называемая филологическая поэзия. Это значит, творчество, скажем так, я не люблю этого слова, но, ну, скажем так, излияние людей, которые получили филологическое образование, ну, по определению. Они любят различные таинственные фигуры, ну, в общем, занимаются в поэзии игрой в бисер, как вот у Гесса, Германа. Все это переставлять различные фигуры, значит, пересматривать какие-то смыслы, там, какие, в каких-то оттенках копаться и так далее. Но существует довольно большая, значит, такая другая часть. Это поэзия, ну, такая, исходящая из таких простонародных начал. То есть родственная очень частушке, родственная очень такому агитационному стихотворению в газете. То есть, ну, вот смело мы в бой пойдем за власть советов. Вот примерно так. То есть оно какое-то побудительное и имеет, конечно, хождение с, примерно там с 20-х годов 20 века. То есть это вот такая вот пролетарская поэзия. Она такая честная, открытая. Она не очень там следит за всякими, знаете ли, извивами стилистическими. Ей вот рифма, так рифма. Бах-бах. Чтобы вот рифмовалась там, по крайней мере, одна гласная и, по крайней мере, одна согласная. Вот ей достаточно для того, чтобы выразить себя. И вот есть совершенно третий разряд, он практически неуловим. Это то, что составляет существо времени. Здесь, в этом третьем разряде, нет никакой, конечно, агитации и пропаганды, но нет и вот этих заумных филологических занудств, где исследовались бы, знаете, тончайшие взаимоотношения одного кувшина с другими кувшинами, вот какая-то межоконная пыль влияла бы как-то на паука, который в ней засох, да, просто, ну, по давности лет. И есть третий разряд, который даже не представляет собой синтез этих двух первых. Но есть поэзия, которая выражает свое время с неистовостью. Этот разряд и есть, но его нужно еще поискать, потому что в толстых литературных журналах, которые впали в какую-то сферу, какой-то период каталептического безумия, то есть, ну, толстый литературный журнал сегодня это нищий, который мечется в поисках вспомоществования, нигде его не обретает, едва-едва существует, и публикует что-то такое средненькое, что не превышало бы вкуса главных редакторов и ответственных, значит, за поэтические разделы. Ну, чтобы это не превышало их, чтобы это не было слишком одаренно, чтобы это не рушило какой-то консенсус, а то мало ли что скажет верховный спонсор, государство или частный бизнес, а той поэзии, которую они публикуют. Может быть, это слишком выразительно, да? Поэтому будем публиковать сериатину для того, чтобы она, эта сериатина, имела хождение. Вот в таком-то номере, в таком, сяком номере. И бесконечно эта серая вот эта вот масса, она движется вот в этих кильваторах вот этих толстых литературных журналов. Издательство вообще поэзию к публикации не принимает, потому что ее, по их общему мнению, невозможно продать. Нет, закончился читатель советский. Ну вот, в этих процессах, конечно, искать поэзию, которая точно, прямо вот на уровне слепка, на уровне посмертной маски буквально рисует портрет своего времени, это огромный труд. Я сам этих людей могу перечислить буквально по пальцам. Потому что эти люди одарены тем, что в условиях совершенного пренебрежения поэзией в нашей стране, вот уже в течение которого десятилетия, они сохраняют не просто выдержку, они сохраняют веру в то, что их строки будут иметь значение, пусть через десятилетия, которых они не застанут. Но они сохраняют выдержку и работают с полной отдачей. Вообще, даже не соотносясь с тем, что они не получат от этого никаких выгод сейчас. И вообще, может быть, никаких выгод при жизни. Я всегда любовался этими людьми и считал, что их готовность, и не просто готовность, а реализуемая готовность навсегда находит, пусть не многочисленных, но благодарных слушателей. Если вы попадаете в орбиту влияния этих людей, вы неизбежно убеждаетесь в том, что не просто поэзия существует, а существует высочайшая поэзия, которая, может быть, превосходит, конечно же, по своему техническому оснащению уровень золотого и даже серебряного века.
1: При том, что в начале было слово, многие считают, что наука, близкая к описанию мира, это все-таки математика. Слово, очевидно, это вид энергии. А как вы понимаете само выражение «пространство слова»? Где заканчиваются его границы в цифровую эпоху?
3: Да я думаю, не заканчиваются, потому что изначальная, скажем так, матрица, на которой вот построена, скажем, вот, построено все видимое нами, куда бы мы ни взглянули, это все-таки словесная матрица. А описание численное
2: пришло несколько позже. Говорят, что люди сперва стали даже сперва пританцовывать, потом что-то там завывать, а потом уже появились слова. Ну, возможно, слова завелись в человечестве при помощи того, что вот над ним возобладал дух музыки. Но дух чисел не мог бы никого вдохновить. Понимаете, есть великая, высокая поэзия математики, но для того, чтобы ее понимать, нужно, по крайней мере, ну, быть образованным на уровне мехмата МГУ. Если ваше образование не позволяет вам чувствовать вот этот язык, вот этой великой симметрии, если вы не знаете, что такое топология, а это, в общем-то, одна из постдисциплин, да, которая описывает уже... Если вы не понимаете, что такое теория множеств, например, да, вам уже очень многое в математике недоступно. Поэтому это язык посвященных и избранных, который, может быть, и основал довольно большое количество сект, скажем так, подпольных нового времени. То есть математика – это предмет поклонения, например, масонства. То есть это вот чистая поэтика вот, множеств, симметрий, каких-то, значит, зон влияния, потом, значит, захватов, разделов и так далее. Это поэтика экспансии. Поэзия экспансируется совершенно иначе. То есть слова не претендуют на власть над сознанием. Числа претендуют. Числа норовят сделать рабом, они говорят о вероятностности того или другого. То есть, по крайней мере, это совершенно невероятно, да, вероятность этого отрицательная. То есть, это не произойдет никогда, говорят числа. Слово говорит, что Господу возможно все. И они более оптимистичны. И более того, они не хотят иметь рабов, потому что слова не знают, не знали бы, что бы они делали своими рабами. Слишком преданные служители религии слова превращаются в довольно страшных людей. Это критики и литературоведы. Вы знаете, страшнее их мало кто может быть. Потому что они воспринимают слово вследствие своей плоскостного своего мышления, тоннельного, как единственное свидетельство. На самом деле они не видят за словами, перестают видеть за словами дух, и таким образом их можно убедить при помощи слов в чем угодно. Такие рабы слову не нужны. Оно над ними издевается и, в конце концов, отставляет их от дела.
1: Сергей Сергеевич, на этой глубокой ноте хочу вас поблагодарить за этот честный и вдохновляющий разговор. Что бы вы пожелали нашим слушателям?
2: Я бы нашим слушателям пожелал отыскать после долгих, мучительных и совершенно практически бесплодных поисков, я бы желал им отыскать современных поэтов, которые живут здесь и сейчас, и не просто где-то в сети, а строки, которые бы ранили их в самое сердце и вынудили бы их отыскать сегодня живущих поэтов и поблагодарить их за ту жертву, которую они приносят совершенно практически незамечаемые обществом. Вот этого счастья я бы пожелал каждому из наших сегодняшних слушателей.
1: А я пожелаю следующее. Ищите свое пространство слова, читайте живых авторов и не бойтесь писать сами, если чувствуете в этом внутреннюю необходимость. С вами были Сергей Сергеевич Арутюнов и Ирина Васильевич.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». У микрофона с вами в этот четверг, 20 августа. Сегодня я, Мария Заостровных. За звукорежиссерским пультом приветствуем Екатерину Попову. Продолжается 12-я седмица по Пятидесятнице и Успенский пост. Сегодня по празднеству Преображения Господня. А также мы вспоминаем обретение мощей святителя Митрофана в схиме Макария, епископа Воронежского. Также сегодня память преподобного Антония Оптинского. Ну и уже по традиции, как всегда, из программы «Православный календарь», которая прозвучит через несколько минут, мы узнаем о других святых, которых сегодня чтим, чуть подробнее. Затем в 9:25 послушаем первую кафизму, а в 10:10 Евангелие дня. В 10:20 главы из книги «Умное деланье» о молитве Иисусовой с игумена Харитона Дунаева, а в 11:10 программа из цикла «Священник отвечает». В 11:25 «Духовное слово» главы из книги «Алфавитный патерик». В 12:15 «Азбука финансов», в 12:30 рассказы отца Александра Дьяченко. Прозвучат два рассказа. В 13:15 «Евангельская история для детей» Галины Калининой в программе «Детям о Боге». В 13:40 у микрофона Виктория Кауган и ее репортаж дня. В 14:20 «Беседы о вечном» в программе принимает участие отец Сергий Рыбаков. А в 15:10 программа из цикла «Священник отвечает» выйдет в повторе. В 15:30 разговоры об искусстве у микрофона Дмитрий Бабушкин. В 16:10 православный календарь, в 16:20 «Детям о Боге». В 16:40 интервью с православным экскурсоводом Алексеем Андреевым. Поговорим о храме Вознесения города Москвы. Ну и, наконец, в 17:20 программа из цикла «Гость в студии». Продолжим читать и изучать произведения древнерусской литературы. Вот такие программы сегодня днем составят вам прекрасную компанию в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья, поститесь постом приятным и до встречи на любимых волнах.

0: Новости.
1: На волнах православного радиоканала «Воскресенье» выпуск новостей. В Свято-Троицком архиерейском подворье Ирбита социальная служба организовала сбор гуманитарной помощи в виде вещей для нуждающихся ирбитчан, пострадавших в результате стихийного затопления этим летом. Многих коварная вода застала буквально врасплох. Люди порой уходили из затапливаемых домов в торопях, беря с собой лишь документы. Большинство из жителей затопленной зоны остались даже без одежды. Прихожане Свято-Троицкого храма быстро откликнулись, несли в храм одежду, обувь, постельное белье, одеяло и подушки. Добровольцы социальной службы принятые вещи рассортировали, проверили, чтобы одежда была чистой и готовой к носке. Разложили по категориям – мужская, женская и детская. Прихожане-мужчины на личном автомобиле организовали рейсы по доставке вещей, а также в деревню Бердюгина и город Ирбит. Помимо материальной помощи, добровольцы привозили людям слова утешения, молились вместе с ними. Этот кризисный случай показал, что община храма – это не просто люди, собирающиеся еженедельно на воскресную службу. Это люди-христиане, которые перед лицом бушующей стихии показали человеческую доброту и веру, любовь к ближнему, как учит нас Господь. В первые дни Успенского поста группа из 18 паломников Трехсвятительского храма города Нижняя Тура совершили паломническую поездку в Свято-Троицкий Всецарицынский мужской монастырь села Тарасково. В этом году обитель отмечает 120-летие со дня освящения. Путь паломников начался не без испытаний. Случилась задержка отправления на час из-за поломки транспорта. К тому же группе пришлось столкнуться с непростыми ситуациями по дороге. Однако, благодаря предварительной духовной подготовки, трудности не сломили участников поездки. Перед отправлением был совершен молебен в храме у мощей священномученика Александра Нижнетуринского, покровителя прихода. Паломники получили благословение настоятеля Трехсвятительского прихода отца Сергия, а в пути усердно молились. По прибытии в Тарасково паломники успели к началу службы. Под праздничный звон колоколов они вошли в ворота обители. Дальнейший день был наполнен глубокой молитвой и соприкосновением со святынями. Паломники заказали требы, приняли участие в литургии, прониклись особой атмосферой богослужения, в том числе молитвенным греческим распевом. Важными моментами стали исповедь, причастие святых даров и проповедь настоятеля монастыря игумена Алексея Малетина. Особую значимость поездке придало пребывание у местночтимой чудотворной иконы Божьей Матери Всецарица, находящейся в храме Святой Троицы. С 2000 года монастырь носит наименование Всецарицынский именно благодаря этой святыне. По свидетельствам верующих, от иконы получает исцеление, страждущие онкологическими заболеваниями. Эти случаи подтверждены медицинскими заключениями. Традиционными для паломников стали набор святой воды в храме Всецарицы и обливание в кабинках. Паломники подчеркивают, паломничество – это не развлекательная прогулка, а труд, требующий физических, душевных и духовных сил. Это решительный шаг из зоны комфорта навстречу Богу и святым угодником, который помогает разжечь в сердце живую веру и избавиться от духовной теплохладности. Продолжаем выпуск. Более 150 воспитанников церковно-приходских школ и православной молодежи приняли участие в 14-м паломническо-туристическом слете «Каменный пояс», который с 2012 года проходит в деревне Новая Тура. Слет проходит по благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Меритона и является официальным мероприятием в Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви при участии представителей других епархий Екатеринбургской митрополии. Организаторы Западное благочиние Нижнетагильской епархии при поддержке епархиального отдела религиозного образования и катехизации Нижнетагильской епархии и администрации Нижнетуринского городского округа. В этом году слет посвящен наследию святого равноапостольного Николая Японского. Лагерь разбили рядом с поклонным крестом на месте разрушенного храма, а не на поле, так как обильное на осадке лето максимально пропитало почву водой. В первый день слета для участников преподаватель церковного церковно-приходской школы во имя святой блаженной Матроны Московской города Лесной Нина Крохина провела интеллектуальную игру «Ковчег». Воскресный день всегда начинается с литургии на месте разрушенного храма во имя архистратига Михаила. Все к таинству подготовлено силами Иерея Николая Яровенко, клирика прихода святой блаженной Матроны Московской. 93 причастника приняли святые дары. Слет церковно-приходских школ и православной молодежи «Каменный поезд» на протяжении многих лет остается одним из самых любимых, ярких и массовых мероприятий Нижнетагильской епархии. Продолжаем выпуск. В двух женских консультациях города Кургана и областном перинатальном центре прошли молебны для беременных. Беременность – это особое время, наполненное ожиданием, радостью, волнением и надеждой,

Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 20 августа по новому стилю или 7 по старому. Продолжается Успенский пост. И сегодня мы начинаем по празднеству преображения Господня, а также творим память мучеников 3 века Марина и Астерия, подвижников 4 века преподобного Ора Фиваицкого, преподобного мученика Дометия Персинина, Иродиакона и двух учеников его, преподобного мученицы Потамии Чудотворицы, преподобного Феодосия Нового, подвижника 9-10 веков, святителя Ирофея Венгерского, епископа 10 века, святителя Стефана I, короля Венгрии 11 века, преподобных отцов 12, 13 и 14 веков, Пимена Многоболезненного Печерского и преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского, в ближних киевских пещерах почивающих, преподобного Пимена Игумена Постника Печерского в дальних пещерах подвязавшегося. Обретение мощей святителя Митрофана в схиме Макария, епископа Воронежского в 1832 году. Преподобного Антония Оптинского, подвижника XIX века. Священномучеников первой половины XX века. Александра Хатовицкого, Петра Токарева, Михаила Плышевского, Иоанна Воронца, Дмитрия Миловидова, Василия Аменицкого и Алексея Воробьева-пресвитеров. Елисея Штольдера, диакона, и преподобномученика Афанасия Егорова, игумена. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня нами вспоминается преподобный Антоний Оптинский. В миру он был известен как Александр Иванович Путилов. Родился 9 марта 1795 года в городе Борисоглебске Ярославской губернии. Родители его, Иван Григорьевич и Анна Ивановна Путиловы, были люди благочестивые и богобоязненные. Детей своих воспитывали в страхе Божьем. В детстве и юности Александр был весьма тих и скромен. Призвание к монашеской жизни он почувствовал еще в детском возрасте, чему послужил пример его старших сродников и братьев, посвятивших себя иноческой жизни. При нашествии французов в 1812 году Александр оказался в Москве и жестоко пострадал от них. Бежал в Ростов к своим родным, а оттуда через некоторое время отправился в Рославльские леса, где уже 5 лет подвязался его старший брат Тимофей, будущий игумен Оптиной пустыни преподобный Моисей. Выдержав 4-летний искус, 2 февраля 1820 года Александр был пострижен в малую схиму на праздник Сретения Господня и наречен Антонием. Исполняя волю боголюбивого архипастыря, епископа Калужского Филарета, преподобный Моисей и преподобный Антоний 3 июня 1821 года отправляются в Оптину пустынь для основания при обители уединенного скита. Место было выбрано в 170 саженях к востоку от монастыря в густом лесу. Очистив от леса само место, пустынники построили небольшую келью, соорудили церковь во имя святого предтечи Господня Иоанна и стали строить братские корпуса. В 1825 году, после назначения преподобного Моисея настоятелем Оптиной пустыни, преподобный Антоний был определен начальником скита. В новоустроенный безмолвный скит с разных сторон стали стекаться мудрые в монашеской жизни и крепкие в духовных подвигах отцы. К добровольным трудам и монашеским подвигам преподобного Антония вскоре присоединился и крест тяжелой длительной болезни. В декабре 1839 года преосвященный Николай, епископ Калужский, неожиданно поставил его игуменом в Малоярославецкий Черноостровский монастырь. Управляя обителью в болезненном состоянии, преподобный Антоний положил прочное начало устроению обители, а также окончил и начал

0: считай его предшественником внешней работы. По временам преподобный Антоний ездил в Москву по монастырским делам, где удостаивался архипасторского благословения и внимания святителя Филарета. Видя раз за разом ухудшающееся здоровье малоярославецкого настоятеля, святитель решает ходатайствовать перед калужским архиереем об увольнении его от непосильного послушания. И преподобный Антоний возвратился на покой в любезную его сердцу Оптину пустынь. В строгом подвиге преподобный старец Антоний стал проводить свое новое жительство, отчего усилилась болезнь в ногах до крайности. Они до колен были покрыты ранами. Многие, видя всегда светлое его лицо и слыша его оживленную беседу, не понимали, какого страдальца видят перед собою. Как великий любитель безмолвия, преподобный Антоний желал уединенной жизни, проводимой в молитвенных трудах, чтении и богомыслии. Но его духовные дарования привлекали к нему множество посетителей, желающих принять благословение и духовное назидание. Были основательные причины утверждать, что преподобный Антоний имел великое дерзновение в молитве к Богу и сподоблялся духовных видений и других благодатных посещений. 9 марта 1865 года, когда старцу исполнилось ровно 70 лет, после трехлетнего самоиспытания он принял великую схиму. По болезни старца пострижение было совершено келейно настоятелем обители преподобным Исаакием. В июле того же года во всей силе открылась его предсмертная болезнь. Благословляя всех образами, преподобный Антоний приговаривал: «Приимите от умирающего на вечную память». Старец приобщался святых тайн в последнее время ежедневно и пребывал в непрестанной молитве. 7 августа 1865 года наступил последний день земной жизни многострадального преподобного Антония. Вечером, во время всеночного бдения, умирающий вдруг потребовал, чтобы к нему пригласили настоятеля. Как истинный послушник, он и в последний путь не хотел отправляться без настоятельского благословения. Исполняя беспрекословно волю умирающего, настоятель преподобный Исаакий благословил его и простился с ним. Через несколько часов преподобный Антоний тихо и мирно предал свою чистую душу в руки Божии. «Преподобнее, отче Антония, моли Бога о нас. Всего вам доброго!»
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припады молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголем их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма первая. Блажен муж иже не иди на совет нечестивых, и на пути грешных не ста, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне воле Его, и в законе Его поучиться день и ночь. И будет яко древо насажденное при исходящих вод, и же плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся елика ще творит успеет. Не так о нечестивее, не тако, но яко прах его же возметает ветр от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивее на суд, ниже грешницы на совет праведных, яко весь Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет. Вскую шаташися языцы, и люди, и поучившися тщетным, предсташа цари из земсти, и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его, расторгнем узы их, и отвержем от нас иго их, живые на небесех посмеется им, и Господь поругается им. Тогда возглаголит к ним гневом своим, и яростью своею сметет я. Аз же поставлен есть царь от него, над Сионом горою святою его, возвещая повеление Господне. Господь рече ко мне, Сын мой си ты, аз днесь родих тя. Проси от меня и дам тебе языки достояние твое, и одержание твое концы земли, упасеши я же злом железным, яко сосуды скудельничи сокрушиши я. И ныне цари, разумейте, накажитеся все судящие земли, работайте Господеве со страхом, и радуйтесь Ему с трепетом, приимите наказание, да никогда прогневается Господь, и погибнете от пути праведного, егда возгорится вскоре ярость Его, блаженни все надеющиеся нань. Господи, чтося умножишь остужающими, мнози восстают на мя, мнози глаголят души моей несть спасение ему в Бозе Его. Ты же, Господи, заступник мой си, слава моя, и возносяй главу мою, глазом моим ко Господу возвах, и услыши мя от горы святые свои я, а заснух и спах востах, яко Господь заступит мя, не убоюсь от тем людей окрест нападающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующими в суе, зубы грешников сокрушил еси, Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Внегда призвать ими услыши меня, Бог, правды моей я, в скорби распространил меня си.
ущедри мя и услыши молитву мою, сынови человечести, доколе тяжкосердие, вскую любите суету, и ищете лжи, и увидите, яко удиви Господь преподобного своего, Господь услышит мя, внегда возвать имя к Нему, гневайтеся и не согрешайте, ежеглаголите в сердцах ваших, на ложах ваших умиритеся, пожрите жертву правды и уповайте на Господа, мнозе глаголит, кто явит нам благая. Знаменося на нас, свет лица Твоего, Господи, дал еси веселье в сердце моем, от плода пшеницы вина и елея, своего умножившися, в мире вкупе усну и почию, яко Ты, Господи, единого на уповании вселил мя еси. Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое, вонми глас умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи, за утро услыши глас мой, за утро предстанути и узреши мя, яко Бог, не хотя и беззаконие Ты еси, не приселится к Тебе лукавной, ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавидел еси вся, делающие беззаконие, погубиши вся, глаголющие лжу, мужа крови льстива гнушается Господь, аж же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему, в страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твоею, враг моих ради исправи пред Тобою путь мой. Яко несть в устех их истины, сердце их суетно, гроб отверст гортань их, языки свои мельчаху, судим, Боже, да отпадут от мыслей своих, по множеству нечестия их и зрения я, яко приогорчиши Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселишися в них, и похвалятся о Тебе, любящие имя Твое, яко Ты благословиши праведники, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас». Господи, да не яростью Твоей обличишь мене, ниже гневом Твоим накажешь мене. Помилуй мя, Господи, яко немощен есмь, исцели мя, Господи, яко смятошися кости моя, и душа моя смятеся зело. И Ты, Господи, доколе обратися, Господи, избави душу мою, спаси мя ради милости Твоей я, яко несть в смерти поминая Тебе, в аде же кто исповестся Тебе». Утрудихся воздыханием моим, измыю на всякую ночь ложе мое, слезами моими постелю мою омочу. Смятеся от ярости око мое, обетшах во всех врагах моих. Отступите от меня все делающие беззаконие, яко услыша Господь глас плача моего, услыша Господь моление мое, Господь молитву мою прият. Да постыдятся и смятутся все врази мои, да возвратятся и устыдятся зело вскоре». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи, Боже мой, на Тя уповах спаси мя, от всех гонящих мя и избави мя. Да никогда похитят яко лев душу мою, несущую, избавляющую, ниже спасающую. Господи, Боже мой, аще сотворих сие, аще есть неправда в руку моею, аще воздах воздающим мне зла, да отпаду уба от враг моих тощ, да поженет уба враг душу мою, и да постигнет и поперет в землю живот мой, и славу мою в персть вселит. Воскресни, Господи, гневом Твоим, вознесися в концах враг Твоих, и восстани, Господи, Боже мой, повелением, им же заповедал еси, и сон людей обыдет Тя, и о том на высоту обратися, Господь судит людям. Суди мя, Господи, по правде моей и по незлобе моей на мя, да скончается злоба грешных, и исправишь и праведного, испытая сердца и утробы Боже праведно, помощь моя от Бога спасающего правое сердцем. Бог судитель праведен и крепок, и долготерпелив, и не гнев наводя и на всяк день. Аще не обратитеся, оружие свое очистит, лук свой напряже, и уготова и в нем уготова сосуды смертные, стрелы своя сгораемым садила. Все болени правдою, зачат болезнь и роди беззаконие, ров изры и ископа и падет в яму ежу садила. Обратится болезнь его на главу его, и наверх его неправда его снидет. Исповемся, Господи, ве по правде его, и пою имени Господа Вышнего.
Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое превыше небес, из уст младенец и сущих совершил еси хвалу, враг Твоих ради, еже разрушите врага и местника, яко узрю небеса и дела перст Твоих, луну и звезды, еже Ты основал еси, что есть человек, яко помнишь его, или сын человечий, яко посещаешь его, умалил еси его малым, чем от ангел, славою и честью венчал еси его». И поставил еси его над делы руку Твоею, вся покорил еси под нозе его, овцы и волы вся, еще же и скоты польские, птицы небесные и рыбы морские, приходящие стези морские, Господи Господь наш, яко чудно имя Твое по всей земли. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи, мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владыка Вседержителю, непостижимя, началу света и преумная сила, и же ипостасного Слова Отец, и единосильного Твоего Духа Испуститель, милосердный ради милости и неизреченной благости, непрезревый человеческого естества, тьмою греха содержимого, но божественными свет и священных Твоих учений, законом и пророки святивы миру, последи же нам того единородного Твоего Сына, благоволивый плотью воссияти, и ко сиянию нас Твоего просвещения наставите, да будут уши Твои, внемлющие глаз умоления нашего, и даруй нам, Боже, в обденном и трезвенном сердце всю настоящего жития ночь перейти, ожидающим пришествия Сына Твоего и Бога нашего, судьи всех, да не возлежащие и спящие, но бодрствующие и воздвижение в делание заповедей Твоих обрящимся, и в радости госовнидим, где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизглаголанную, яко благо человека любец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиве и премилостиве, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыко и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понеси, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся, я же верую, ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернием лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязайтесь усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В Донецкой, Горловской, Луганской и Ростовской епархиях прошли богослужения с переводом на жестовый язык. Они состоялись в рамках поездки внештатных специалистов Синодального отдела по благотворительности. В состав делегации вошли священнослужители и переводчики русского жестового языка, имеющие многолетний опыт духовной поддержки глухих и слабослышащих людей. В каждом из городов, которые посетили участники делегации, состоялись божественная литургия с переводом на жестовый язык. В Донецке такая божественная литургия состоялась 7 августа по благословению митрополита Донецкого и Мариупольского Владимира в Свято-Троицком соборе. За богослужение молились представители общественных организаций и Донецкого регионального отделения Всероссийского общества глухих. А по благословению митрополита Горловского и Славянского Митрофана в Богоявленском кафедральном соборе Горловки состоялось богослужение для глухих и слабослышащих жителей Горловки и Инакиева. Это была первая литургия с переводом на жестовый язык в Горловской епархии. В Луганске божественная литургия для людей с нарушением слуха состоялась в храме в честь всех святых. Это богослужение стало первым за 12 лет. Литургию возглавил священник Игорь Шиляев. Руководитель сектора по работе с глухими, слепоглухими и слабослышащими Владимирской епархии иерей Вячеслав Андросов отметил, что особенно глубоким моментом богослужения стала общая молитва «Символ веры» на жестовом языке. Некоторые прихожане даже прослезились, видя, как церковь собирает совершенно разных людей, объединенных общей верой и любовью ко Христу. В Ростове-на-Дону такое же богослужение прошло в храме в честь иконы Божьей Матери Державная, а в Таганроге – в храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца. По завершении богослужений во всех городах состоялись круглые столы, посвященные духовной поддержке людей с нарушениями слуха. Священнослужители, переводчики, представители общественных организаций и сами глухие и слабослышащие люди обсудили условия, необходимые для развития этого служения в регионах. Гости поделились опытом действующих правоохранителей православных общин для людей с нарушениями слуха во Владимирской и Вятской епархиях. Участники всех встреч также посмотрели и обсудили короткометражный фильм «Надежда», снятый во Владимирской епархии при участии общины глухих. Также священнослужители и добровольцы передали глухим и слабослышащим гуманитарную помощь и подарки, собранные членами Владимирского регионального отделения и православной общиной глухих Владимирской епархии. Также участники встречи отметили особую значимость подобных поездок, подчеркнув, что во многих городах Донбасса сохраняется большая потребность в развитии церковного служения для глухих и слабослышащих людей. По словам представителей Донецкой епархии, миссия прошедших мероприятий заключалась в том, чтобы сделать молитву и богослужение и саму церковную жизнь доступными для тех, кто не слышит ушами, но способен слышать сердцем. Они отметили, что полученный опыт и намеченные планы обязательно послужат дальнейшему развитию этого благодатного направления социального служения на Донбассе. Ну и к следующим сообщениям выпуска. Туристический слет под названием «На привале 2026» прошел под девизом «Единство народов – сила России». В ходе рабочей поездки по Пышминскому муниципальному округу председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина встретилась с участниками туристического слета «На привале 2026», который в этом году прошел под девизом «Единство народов – сила России». Она подчеркнула значимость развития социального туризма на Среднем Урале. Глава областного парламента отметила, что этот турслет уже стал доброй традицией, объединившей сотни людей. Пышминцы серебряного возраста и гости из разных муниципалитетов Среднего Урала собираются вместе с детьми и внуками для того, чтобы получить заряд бодрости и хорошего настроения. Людмила Бабушкина также поблагодарила пышминских волонтеров за большую работу по поддержке участников специальной военной операции. Она подчеркнула, что местные активисты плетут маскировочные сети на шлемники, изготавливают окопные свечи, шьют и вяжут теплые вещи для наших бойцов. Практически каждую неделю из Пышминского муниципального округа отправляется очередная партия гуманитарного груза в зону проведения СВО. Также председатель Заксобрания напомнила, что в районе действует большой пакет мер поддержки для уральцев серебряного возраста и что он закреплен региональными законами. В частности, областным законодательством предусмотрены льготы на транспорте, пособия на оплату коммунальных услуг, бесплатные путевки в санаторий, освобождение от затрат на газификацию. Во время рабочей поездки Людмила Бабушкина встретилась и с трудовыми коллективами муниципальных бюджетных учреждений. В ходе встреч речь шла о совершенствовании областного законодательства, социально-экономической ситуации в нашем регионе, проведении газификации, развитии спортивной инфраструктуры, обновлении зданий сельских библиотек и о многом другом. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Марка, 1 глава, с 29 по 35 стих. «Выйдя вскоре из синагоги, пришли в дом Симона и Андрея с Яковом и Иоанном. Теща же Симонова лежала в горячке, и тотчас говорила,

Дорогие друзья, сейчас обратимся к толкованию сегодняшнего евангельского чтения блаженным Феофилактом Болгарским. К вечеру в субботу, как обычно, Господь пошел в дом учеников для принятия пищи. Между тем, та, которая должна была послужить при этом, одержима была горячкой. Но Господь исцеляет ее, и она начинает служить им. Эти слова дают знать, что и ты, когда Бог исцеляет тебя от болезни, должен употребить здоровье свое на служение святым и на благоугождение Богу. Одержим бывает своего рода горячкой, и человек гневливый, и от гнева становится дерзок на руку. Но если слово удержит его за руку и кротко прострет ее, то прежде жегомый гневом начинает служить слову. Ибо гневливый, когда слово удержит его руку, восстает, и таким образом гнев служит слову. Не без причины прибавлено в этом евангельском чтении, когда заходило солнце, поскольку думали, что непозволительно исцелять в день субботний, то дождались заката солнца, и тогда уже стали приносить больных для исцеления. Многих исцелил, сказано вместо всех, потому что все составляют множество, или не всех исцелил потому, что некоторые оказались неверующими, которые и не были исцелены за свое неверие. Но многих из принесенных исцелил, то есть тех, которые имели веру. Бесам не позволял говорить для того, чтобы, как я сказал, говорит блаженный Феофилакт, научить нас не верить им, хотя бы они говорили и правду. Иначе, если не найдут кого-либо вполне доверяющего им, то чего не сделают проклятые, примешивая к правде ложь. Так и Павел запретил пытливому духу говорить: «Сии человецы суть раби Бога Вышнего». Святой муж не хотел слышать отзыва и свидетельства из нечистых уст.

0: Звучит очередная часть из книги «Умное деланье» о молитве Иисусовой с Хиигумена Харитона Дунаева. Читает Дмитрий Поляков.
1: Видите, други, что по свидетельству непреоборимого столпа православия существует и иная, кроме произносимой устами, тайная, невидимая, безгласная, из глубины сердца возносимая к Богу молитва, которую как жертву чистую, как аромат благоухания духовного принимает Господь, радуется ей и веселится, видя ум, который наиболее должен быть посвящен Богу, соединяемым с ним молитвою. Зачем же вы на эту молитву вооружили хулою свой язык, понося злословие, ненавидя, издеваясь, отвергая и отвращаясь ее, как самые скверные вещи, и, вкратце сказать, даже не желая слышать о ней? Ужас и трепет схватывают меня при виде такого безумного вашего начинания. Но я и еще спрошу вас, не за то ли вы хулите эту спасительнейшую молитву, что, может быть, вам случилось видеть или вы слышали, что кто-нибудь из делателей этой молитвы повредился умом или принял за истину какой-либо обман или потерпел какой-либо душевный вред, и вам подумалось, что причиной всего этого была умная молитва? Но нет, нет. Священная умная молитва, действуемая благодатью Божией, очищает человека от всех страстей, побуждает его к усерднейшему хранению заповедей Божиих и сохраняет его невредимым от всех стрел вражьих и прелести. Если же кто осмелится проходить эту молитву самочинно, не по силе учения святых отцов, без вопрошений совета искусных, будучи к тому же надменен, страстен и немощен, живя без послушания и повиновения, да еще и проводя уединенное и пустынное житие, которого и следа за свое самочинение недостоин видеть, такой воистину, я утверждаю, легко впадает во все сети и прелести дьявола. Что же, неужели эта молитва является причиной прелести? Да не будет. Если же вы за это порочите умную молитву, то вы должны порочить и нож, если бы какому-нибудь малому ребенку случилось, играя этим ножом, по неразумию своему причинить себе рану. Тогда нужно и воинам запретить носить меч воинский, если бы случилось какому-нибудь безумному воину заколоть себя мечом. Но как ни нож, ни меч нельзя считать виновниками причиняемого ими вреда, так и меч духовный, священная и умная молитва, не повинна ни в чем дурном. Виновны же самочиние и гордость самочинников, вследствие которых они впадают в бесовскую прелесть и подвергаются всякому душевному вреду. Впрочем, зачем я так долго расспрашиваю вас о причине вашей хулы на эту священную молитву? Я знаю, о друге, хорошо знаю самую существенную причину вашей хулы. Во-первых, ваше не по заповеди Христовой без испытания чтения священных писаний. Во-вторых, недоверие к учению святых отец наших, учащих об этой божественной молитве. В-третьих, крайнее ваше невежество, может быть, никогда даже не видевших писаний о ней богоносных отец наших, или, по крайней мере, совсем не разумеющих силы их богомудрых слов. Вот в чем заключается существенная причина вашего зломудрия. Если бы вы со страхом Божиим и полным вниманием, с несомненную верою, с трудолюбивым испытанием и смиренно-мудрием прочитали отеческие книги, содержащий в себе весь разум жития евангельского и необходимый монахам к пользе душевной и исправлению, к истинному, здравому и смиренно-мудрому образу мыслей, то никогда бы не попустил вам Господь впасть в таковую глубину злохуления. Но Он воспламенил бы вас Своею благодатью через это делание к неизреченной любви Своей, так что вы вместе с апостолом готовы были бы воскликнуть: «Кто нас отлучит от любви Христовой?» Послание к римлянам. И вы не только не произносили бы на нее хулы, но готовы были бы и душу свою за нее положить, ощутивши самим делом и опытом происходящую от этого умного внимания неизреченную душам своим пользу. Для избавления вас и всех сомневающихся от великого душевного вреда я не нахожу более подходящего врачевания, как указать вам, насколько Господь поможет мне в этом, Как святые богоносные отцы наши, основываясь на недвижимом камне Священного Писания, учат об этой всесвященной молитве умом в сердце тайно совершаемой. Да и сами вы, когда ясно и наглядно увидите истину учения святых отец, при помощи благодати Божией коснувшейся душ ваших, исцелитесь от вашего духовного недуга, принесете Богу искреннее покаяние в своем заблуждении и сподобитесь милости Его и совершенного прощения вашего прегрешения. Во второй главе старец Паисий объясняет, откуда умная Иисусова молитва ведет свое начало и какие свидетельства Священного Писания приводят о ней богоносные отцы. Да будет известно, что по Писаниям святых отцов существует две умных молитвы. Одна для новоначальных, соответствующая деянию, другая для совершенных, соответствующая видению. Первая есть начало, вторая – конец, ибо деяние есть восхождение к видению. Должно знать, что по святому Григорию Синаиту существует 8 первых видений, перечисляя которые, он говорит так. «Мы считаем 8 первых видений. Первое – о Боге, безвидное и безначальное, несозданное, причина всего, троичное единство и превыше существенное божество. Второе – умных сил, порядок и устроение». Третье – существующего состав. Четвертое – смотрительное снисхождение слова. Пятое – всемирное воскресение. Шестое – страшное и второе – Христово пришествие. Седьмое – вечную муку. Восьмое – царство небесное, неимущее конца. Постараюсь теперь, по мере моего слабого разума, объяснить, в какой силе нужно понимать деяния и видения. Да будет известно, говорю это подобным мне, самым простым инокам, что весь монашеский подвиг, которым кто-либо при помощи Божией подвизается на любовь к Богу и ближнему, на кротость, смирение и терпение и на все прочие Божии и отеческие заповеди, на совершенное по Богу повиновение душой и телом, на пост, бдение, слезы, поклоны и прочие утомления тела, на всеусердное совершение церковного келейного правила, на умное тайное упражнение в молитве, на плач и о смерти размышления – весь таковой подвиг, пока еще ум управляется человеческим самовластием и произволением, насколько известно, называется деянием. Видением же ни в каком случае не называется. А если бы где-нибудь умный подвиг молитвы в писаниях святых отцов и назывался зрением, то это лишь по просторечию, подобно тому, как и ум, будучи оком души, называется зрением. Когда же при помощи Божией вышеуказанным подвигом особенно же глубочайшим смирением очистит человек свою душу и сердце от скверных, душевных и телесных страстей, тогда благодать Божия, общая мать всех, взявши очищенный ею ум, как младенца за руку, возводит его как бы по ступеням на упомянутые духовные видения, открывая уму по мере его очищения неизреченные и непостижимые уму божественные тайны, и это по справедливости называется истинное духовное видение. Это есть зрительное или, по святому Исааку, чистая молитва, от нее же ужас и видение. Но войти в эти видения невозможно никому самовластно, произвольным подвигом, если не посетит его Бог и не введет в них своею благодатью. Если же кто дерзнет восходить на таковые видения помимо света благодати Божией, то по святому Григорию Синаиту пусть знает, что он воображает мечтание, а не видение, будучи прельщаем мечтательным духом. Предложив это рассуждение о деятельной и зрительной молитве, время уже теперь показать, откуда божественная умная молитва имеет свое начало. Да будет известно, что по неложному свидетельству богомудрого отца нашего Нила, постника Синайского, еще в раю самим Богом дана была первозданному человеку умная, подобающая совершенным, божественная молитва. Святой Нил говорит так, «Помолившись, как должно, ожидай того, что не должно, и стань мужественно, храня плод свой. На это ты был назначен с самого начала возделывать и хранить». И потому, возделав, не оставляй возделанного без хранения. Если же ты этого не сделаешь, то ты не получишь никакой пользы от молитвы. Толкуя эти слова, российское светило, преподобный Нил, пустынник Сорский, просиявший как солнце в великой России умным деланием молитвы, говорит так. «Эти слова святой привел из Ветхого Завета, возделать и хранить. Ибо, говорит Писание, сотворил Бог Адама и поселил его в раю, возделывать и хранить рай». Под возделыванием святой Нил Синайский разумеет молитву, под хранением необходимое после молитвы соблюдение от злых помыслов. То же самое говорит и преподобный Дорофей, что первозданный человек, поселенный Богом в раю, пребывал в молитве. Из этих свидетельств видно, что Бог, создав человека по образу своему и по подобию, ввел его в рай сладости, возделывать сады бессмертные, то есть мысли, божественные, чистейшие, высочайшие и совершенные, как пишет святой Григорий Богослов. Это есть не что иное, как то, что первому человеку, как чистому душою и сердцем, было назначено пребывать в зрительной, единым умом священнодействуемой благодатной молитве, то есть в сладчайшем видении Бога, и мужественно оберегать ее, как райское делание, как зеницу ока, чтобы она никогда не отошла от души и сердца. Но несравненно большую получила эта молитва славу, когда всех святейшая, честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим Пресвятая Дева Богородица, пребывая во святая святых и взошедши умной молитвой на крайнюю высоту боговидения, сподобилась быть пространным селением невместимого всею тварью Божие Слово, как свидетельствует об этом непреоборимый столб православия святой Григорий Палама, архиепископ Фессалоницкий, в своем слове на вход во храм Пресвятой Богородицы. Он говорит, что Пресвятая Дева, пребывая во святая святых и уразумевши из Священного Писания о погибающем ради своего прислушания роде человеческом, и, исполнившись к нему крайнего милосердия, восприяла умную молитву к Богу о скорейшем помиловании и спасении рода человеческого. Вот его собственные слова, достойные ангельского разума. «Когда Бога отроковица услышала и увидела все происходящее, исполнившись милосердия к роду человеческому и изыскивая способ исцеления и врачевства, равносильно вот такому страданию, она нашла нужным тотчас же всем умом обратиться к Богу, восприявши о нас молитву, чтобы понудить непонуждаемого и привлечь его к нам, дабы он сам разрушил осуждение и связал с собою создание, исцелив немощное. И ниже, не усматривая же из всего существующего ничего лучше этой молитвы, подходящего для человека, устремляясь к молению крепко со всем старанием, Дева обретает священное безмолвие, как самое необходимое молитвенникам для собеседования. Всякая иная добродетель есть как бы врачевание в применении к душевным недугам и от малодушия укоренившимся лукавым страстям. Боговидение же есть плод здравствующей души, как некоторое конечное совершенство». Поэтому человек боготворится не от словес и не от видимых действий предусмотрительной умеренности, ибо все это земленно и неизменно и человеческо, но от пребывания в безмолвии, благодаря которому мы отрешаемся и освобождаемся от земного и восходим к Богу. И пребывая на высоте безмолвного жития, ночью и днем, терпеливо подвизаясь в молитвах и молениях, приближаемся некоторым образом и приступаем к неприступному и блаженному естеству. И таким образом, терпеливо творя молитву, растворившуюся неизъяснимо сущему выше ума и чувства свету, мы видим в себе, как в зеркале Бога, очистившее сердце священным безмолвием. И ниже. Вот почему Пречистая, отрекшись от житейского пребывания и молвы, удалилась от людей и предпочла жизнь всем невидимую и необщительную, пребывая в невходных. Здесь, отрешившись от всех вещественных уз, отказавшись от всякого общения и любви ко всему, и превзойдя снисхождение к собственному телу, она собрала ум к одному с ним сообращению и пребыванию и вниманию и к непрестанной божественной молитве, и через нее, сама в себе бывши и устроившись превыше многообразного мятежа и помышления, она открыла новый и неизреченный путь на небо, который есть, скажу так, мысленное молчание. Прилежая ему и внимая умом, она перелетает все создания и твари. Лучше, нежели Моисей зрит славу Божию, созерцает божественную благодать, ни в какой мере не подлежащую силе чувства, а также душ и умов нескверных благорадостное и священное видение, ставшее причастницей которого, она является светлым облаком живой воды, зарею мысленного дня и огнеобразную колесницей слова. Из этих слов святого Григория Паламы видно, что Пресвятая Дева, пребывая во святая святых, взошла умную молитвою на крайнюю высоту боговидения и сама собою явила пример осмотрительного по внутреннему человеку жительства, отречением от мира во имя мира, священным безмолвием ума, мысленным молчанием к непрестанной божественной молитве и вниманию ума, сосредоточением и восхождением через деяние к боговидению, дабы, взирая на нее, отрекшиеся от мира усердно подвязались в указанных умных трудах и потах, стараясь по мере силы ее молитвами быть ее подражателями. Никто может достойным образом восхвалить божественную умную молитву, делательницей которой была сама Божия Матерь, наставляемая руководительством Святого Духа. Однако в утверждение и несомненное удостоверение всех сомневающихся настало время показать, какие свидетельства Священного Писания приводят о ней богоносные отцы, писавшие по просвещению божественной благодати. Божественная умная молитва имеет непоколебимое основание прежде всего в словах Господа Иисуса: «Ты же, егда молишься в ниде, в клеть свою, и затворив двери твоя, помолись Отцу твоему иже в тайне, и Отец твой, видя в тайне, воздаст тебе яви». Евангелие по Матфею. Эти слова, как уже было сказано, святой Иоанн Златоуст толкует на безгласной, тайной, из глубины сердца воссылаемой молитве. Огненный же столб, огненные уста Святого Духа, око церковное святой Василий Великий, толкуя слова Священного Писания, благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его во устех моих, 33-й Псалом, прекрасно поучает об умных устах и об умном действии, то есть об умной молитве. Его слова об этом привожу в точности. «Выну хвала Его во устех моих». Думается, невозможно то, что говорит пророк. Каким образом хваление Божие может быть всегда во устах человеческих? Когда человек ведет обычную житейскую беседу, он не имеет во устах хвалу Божию. Когда спит, молчит, конечно, когда ест и пьет, как уста его совершают хвалу? На это отвечаем, что есть умные уста внутреннейшего человека, посредством которых человек становится причастником жизненного слова Божьего, которое есть хлеб, сшедший с небесе. Об этих устах говорит пророк: «Уста мои отверзох и привлекох дух». Эти уста и Господь призывает нас иметь отверстыми ко приятию пищи истины. «Расшири, — говорит он, — уста твоя и исполню я», 80-й Псалом. Может, однажды начертанная и запечатленная в разуме души мысль о Боге именоваться хвалою от Бога, всегда пребывающей в душе? Может, по апостольскому слову, старательный все творит во славу Божию? Ибо всякое делание и всякое слово — и всякое действие умное имеет силу хваления. Праведник, ест ли он или пьет, или иное что делает, все во славу Божию делает, у него даже из спящего сердца бдит. Из этих слов святого Василия ясно, что кроме уст телесных существуют еще и умные уста, и умное действие, и хваление, мысленно во внутреннем человеке совершаемое. Блаженство же соименной, египетское, лучше сказать, вселенское, солнце, ярче солнца, просиявшее дарованиями Святого Духа, великий Макарий в своих словах об этой молитве говорит так: «Христианин должен всегда иметь память о Боге, ибо написано: «Возлюбивши Господа Бога твоего от всего сердца»» Евангелие по Марку. Чтобы он не только тогда, когда входит в молитвенный дом, любил Господа, но и тогда, когда ходит, беседует, ест и пьет, имел память о Боге и любовь, и желание. Ибо сказано: «Иде же есть сокровище ваше, ту будет и сердце ваше» — Евангелие по Матфею. Преподобный же и богоносный древний отец, святой Исаия Постник, о сокровенном поучении, то есть об Иисусовой молитве, мыслью в сердце совершаемой, приводит у свидетельства следующие слова Божественного Писания. «Согрейся сердце мое во мне, и в поучении моем разгорится огонь». 38-й Псалом. Преподобный Симеон, просиявший в царствующем граде, как солнце, умную молитву и неизреченными дарованиями Пресвятого Духа, и за это получивший от всей Церкви наименование нового богослова, в своем слове о трех образах молитвы пишет следующее. «Святые отцы наши, слыша слова Господа, яко от сердца исходят помышления, злая, убийство, прелюбодеяние, любодеяние, татьбы, лжесвидетельство, хулы, и та суть, сквернящая человека, Евангелие по Матфею, учившего очищать внутренние стклянницы, да и внешнее будет чисто, Евангелие по Матфею, оставивши мысль о всяком ином делании, подвязались в этом хранении сердца, несомненно зная, что при хранении сердца они и всякое иное делание без труда соблюдут. Без него же никакая добродетель удержаться не может». Эти слова преподобного ясно показывают, что вышеупомянутые слова Господа божественные отцы признавали свидетельством и основанием хранения сердца, то есть мысленного призывания Иисуса. Тот же преподобный во свидетельство божественной умной молитвы приводит еще и иные слова Священного Писания. «Веселися, юноша, в юности твоей, и ходи в путях сердца твоего непорочен, и остави ярость от сердца твоего», Екклесиаст. И «Аще дух владеющего найдет на тебя, места твоего не остави», Екклесиаст. И апостол Петр говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, занес супостат ваш дьявол, яко лев рыкая ходит, и ски кого поглотите». Первое послание Петра. И апостол Павел, очевидно, о сердечном хранении пишет Ефесянам: «Несть наша брань к крови и плоти, но к началам и ко властям и к миродержителям тьмы века сего». Послание к Ефесянам. Преподобный Исихий, пресвитер, богослов и учитель Иерусалимской церкви, написавший книгу в 200 глав о мысленном призывании в сердце Иисуса, то есть об умной молитве, приводит следующее о ней свидетельство Божественного Писания. «Блаженны чистые сердцем, яко те Бога узрят» Евангелие по Матфею, и опять «Внемли себе, да не будет слова тайна в сердце твоем беззаконие» Второзаконие. И апостол говорит: «Непрестанно молитесь» Первое послание к Солунинам. И сам Господь говорит: «Без меня не можете творить и ничего же, и же будет во мне и аз в нем, сей сотворит плод мног». Божественный и богоносный отец наш Иоанн Лествичник об этой священной молитве и истинном безмолвии ума приводит из Священного Писания следующие свидетельства. «Великий, великий и совершенный молитвы делатель сказал: «Хощу пять словес умом моим рещи» и прочь. И опять: «Аз сплю, сердце же мое бдит» — песнь песней. И снова: «Воззвах рече всем сердцем моим» — 118-й Псалом. Богоносный отец наш Филофей, игумен обители Купины Пресвятой Богородицы на Синае, составивший о хранении сердца небольшую книжицу бесценных жемчужин божественной премудрости, в непоколебимое основание своего учения полагает слова Священного Писания: «Во утре избивах вся грешная земли» — 100-й Псалом. И «Царствие Божие внутри вас есть» — Евангелие по Луке. И «Уподобися Царствие Небесное зерну горушечную и бисеру и квасу» — Евангелие по Матфею. И опять «Всяким хранением соблюдай твое сердце» — Книга Премудрости. И опять «Соуслаждаюся закону Божию во внутреннем человеце. Вижду же ин закон, сопротив воюешь закону ума моего и пленяющ мя» — послание к римлянам. Божественный отец наш Диадох, епископ Фатикийский, в своем слове об умной молитве Иисусовой дает следующее основание Священного Писания. «Никто же может рещи Господа Иисуса точи Духом Святым» — первое послание к Коринфянам. И из притчи евангельской о купце, ищущем доброго бисера, заключает о молитве: «Сей есть бисер многоценный, который ценою всего своего имения может приобрести человек и иметь неизреченную об его обретении радость». Преподобный отец наш Никифор Постник в своем слове о хранении сердца уподобляет это божественное мысленное в сердце делание молитвы сокровищу, скрытому на поле, и называет его «горящим светильником». Божественный и богоносный отец наш Григорий Синаид, деланием этой молитвы во Святой Афонской горе и других местах, достигший высшего боговидения, составивший божественную премудростью троичные песни, которые по всему миру еженедельно поются, сложивший также и канон Животворящему кресту, приводит об этой божественной молитве следующее удостоверение из Божественного Писания: «Поминай Господа твоего выну» – Второзаконие. И опять: «Во утре сей семя твое, в вечер да не оставляет рука твоя» – Екклесиаст. И опять: «Наще бо молюся языком, дух мой молится, ум же мой без плода есть» – Первое послание к Коринфянам. «Помолюся уба усты, помолюся и умом» и «хощурящий пять словес умом» и прочь. Свидетелем он приводит Иоанна Лествичника, также относящего эти слова к умной молитве. Апостольским стопам последователь непреоборимый столб православной веры, разорвавший на Флорентийском соборище, как паутинную сеть, духоборные ереси латинин, огненным мечом духа и истинную православных догматов, всесвященнейший, премудрейший и словеснейший митрополит Эфесский Марк пишет о божественной Иисусовой молитве: «Подобало бы по заповеди непрестанно молитеся и духом и истинное поклонение Богу возносить. Но расположение житейским помыслом и тяжесть попечений от теле отводит и отстраняет многих от Царствия Божия внутри нас сущего и препятствует пребывать у умного жертвенника, принося от себя Богу духовные и словесные жертвы по божественному апостолу, сказавшему, что мы – храм Бога, живущего в нас, и что Дух Его Божественный живет в нас. И нет ничего удивительного, если это обычно бывает со многими живущими по плоти, когда мы видим и некоторых отрекшихся от мира монахов, мысленно обуреваемых действиями страстей, подвергающихся вследствие этому великому смущению, омрачающему разумную часть души и потому не могущих достигнуть при всем их желании истинной молитвы».
0: На наших волнах звучали очередные части из книги «Умное деланье» о молитве Иисусовой с хиигумена Харитона Дунаева. Читал Дмитрий Поляков. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости. Здравствуйте. Рождество святителя Николая Чудотворца в Риже отпраздновали всем миром. В день Рождества святителя Николая Чудотворца жители города Реж совершили праздничный крестный ход по Никольской дороге. Сосредоточием молитвенной радости для всего рижевского благочиния стал в этот день храм Великого Угодника Божия на Никольском кладбище. Здесь священнослужители совершили торжественную литургию, объединив духовенство и мирян в общей благодарности святому Николаю за заступничество. Возглавил богослужение благочинный Рижевского округа иерей Николай Азанов. Ему сослужили настоятель храма именинника иерей Роман Коньков, настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Умиления города Артемовский иерей Андрей Малащенко и многие другие. В этот день храм был полон. Прихожане и гости стояли плечом к плечу. Многие в этот день даже причастились. Ну и к другим сообщениям выпуска. Епископ Сергий осветил купола и кресты для восстанавливаемого храма в селе Першино. На минувшей неделе в селе Першино Рижевского района, где стараниями верующих восстанавливается храм в честь покрова Божьей Матери, произошло долгожданное событие. Архиепископ Алапаевский и Ирбитский Сергий осветил купола с крестами. По завершении чина освящения епископ Сергий зашел в храм, чтобы посмотреть, насколько продвинулись восстановительные работы и когда можно приступить к богослужениям на регулярной основе. Пока строительство продолжается, в храме с любовью обустроили молитвенное место. Прихожане, несмотря на то, что главное событие дня уже состоялось, расходиться не спешили. Все делились друг с другом радостью, а также сердечно благодарили строителей и благотворителей. Ну и последнее сообщение выпуска. Вторая поездка под названием «Семейное единство» проекта «За други своя» получилась экстремальной. Несмотря на ливни и грозы, в конце июля, начале августа все-таки состоялась очередная поездка «Семейное единство» проекта «За други своя» православной службы милосердия в городе Екатеринбург. Участники смены побывали в Староуткинске у гостеприимного батюшки, протоиерея Виктора Вильчинского. На этот раз в программе приняли участие 8 семей, всего 30 человек. Первый такой выезд прошел чуть больше года назад, когда по инициативе родителей и организаторов решили изменить привычный формат детской нравственно-патриотической экспедиции «За други своя», наполненной туристическими активностями и полезным общением. Получился вариант семейного выезда с акцентом на нескольких важных аспектах жизни семьи: духовная составляющая, душевная близость членов семьи и проработка вариантов совместного времяпрепровождения. На этот раз 3 дня на берегу реки Чусовой стали для участников смены маленькой жизнью, прожитой в кругу близких по духу людей. Изначально главным событием должен был стать сплав по реке. Но природа внесла свои коррективы. Первую же ночь на лагерь обрушились ураганный ветер и гроза. Все вещи промокли. Не заканчивались испытания и дальше. Была и пожарная тревога, и отключение электричества, и потоп. Участникам даже пришлось вычерпывать воду стаканами из помещения Дома культуры. А в заключительный день всем пришлось срочно эвакуироваться из спортивного зала. Но, несмотря на все трудности, атмосфера оставалась теплой и радостной. Организаторы сумели создать пространство любви и заботы. Важной частью программы стали богослужения и беседы с отцом Виктором. Именно они подарили участникам спокойствие и помогли каждому заглянуть вглубь себя. Из-за форс-мажоров и катаклизмов программа смены постоянно менялась, но каждая замена оказывалась по-своему ценной. Участники занимались арт-терапией, создавали коллажи из журнальных вырезок, вместе готовили, а в редкие часы хорошей погоды успели покататься на сапах и гидроциклах, искупаться и сходить в лес. Особую атмосферу создавала и духовная составляющая программы – вечерняя литургия, служба в Свято-Троицком храме. Организаторы отметили, что главная цель семейных выездов – это укрепление семейных ценностей. Такие поездки помогают улучшить взаимоотношения в семье, научиться понимать друг друга, раскрыть потенциал каждого члена семьи, а также научиться принимать и ценить своих близких. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня в студии вместе со мной отец Александр Ермолин, председатель миссионерского отдела Казанской епархии. Именно он сегодня в программе «Священник отвечает» будет отвечать на ваши вопросы. 278-96-41, код города 343. Это все тот же номер телефона, по которому вы можете ваши вопросы задать к нам в программу. Итак, вот что пришло на сегодняшний день. «Батюшка, здравствуйте, я работаю психологом, в храм хожу нечасто, но считаю себя верующим человеком. Скажите, пожалуйста, простыми словами, что такое душа с точки зрения религии? Могу ли я как психолог работать с душой, или это компетенция священника?»
1: Православие и психология – это очень сложная тема, о которой сейчас многие действительно говорят, о которой нужно эту тему осмыслять, это очень важная история. И я бы посоветовал чего? Опять же, начнем немножко издалека. Здорово, прекрасно, слава Богу, что вы себя воспринимаете как православного человека, но все-таки нужно постараться воцерковиться. И тогда вы сами станете понимать очень многие вещи. Вы будете приходить в храм, вы будете причащаться, вы многие вещи сможете понимать лучше, даже просто на каком-то интуитивном уровне. Теперь, что касается непосредственно психологии.

0: вместе причащаются, исповедуются, и потом идет общение со священником. И я думаю, вам было бы очень интересно познакомиться с сообществом православных психологов, если, может быть, даже и вот не вступить вот прямо сейчас, но, по крайней мере, познакомиться. И они, психологи, которые, с одной стороны, профессиональные, с другой стороны, для них очень важно быть православным, они бы лучше всего рассказали вам о том, что такое православная психология, что такое душа. Конечно же, сложно вот так вот ответить на ваш вопрос, что такое душа в религиозном смысле, стоит ли вам позиционировать, что вы работаете с душой. Я думаю, все-таки, что с душой работает священник. А для того, чтобы разобраться более подробно в вашем вопросе, я советую вам познакомиться с обществом православных психологов.
1: Здравствуйте, я интересуюсь духовными практиками, медитацией, дыхательными упражнениями. Насколько это совместимо с православием?
0: С православием это несовместимо. Почему? Потому что практики, медитации и всего остального, во-первых, они принципиально отличаются от понимания православной аскетики. Об этом многие авторы православные писали, современные авторы, и можно вспомнить даже Серафима Роуза, такой очень интересный автор, да, православный американец, он настоящий хиппи, тот самый, который употребляли всякие запрещенные вещества, которые медитировали, которые были вегетарианцами и так далее. Он прошел очень сложный путь становления. Там были вот эти все запрещенные вещи, там было изучение восточных языков, там были медитации и так далее. Потом он уже познакомился с православием и стал православным монахом. Это как раз он очень много писал о том, что медитация и православная молитва, они принципиально отличаются друг от друга. Ну и как бы многие об этом говорили современные православные авторы. В чем опасность? Опасность заключается в том, что медитация вводит нас не туда, она ведет нас не к личному Богу, который тебя любит, она ведет нас к такому абстрактному ничто. А это уже не является Богом в православном понимании. Это абстрактное ничто, все-таки Бог в православии — это личность. И хотелось бы также обратить внимание, что если мы поговорим со многими учителями медитации, вот так вот серьезно, фундаментально поговорим, узнаем их фундаментальные мировоззренческие установки, то мы узнаем и увидим, что они очень далеки от православия. Они будут говорить сначала про медитацию, про познание самого себя, но в глубине всего этого будет понимание божественного ничто, понимание каких-то эзотерических вещей, ауры, чакры и так далее. То есть, как вот часто спрашивают, можно заниматься йогой? Я говорю, нельзя, потому что дальше за этими занятиями йогой скрывается изучение вот этой вот культуры, этой философии, соответственно, этой религиозной практики. Поэтому лучше всего ваш интерес, а у вас есть интерес к духовности, вот этот интерес к духовности лучше всего перевести на более православные рельсы и познакомиться с православным учением. У нас очень много написано, у нас очень много авторов, которые писали об этом, и не только об этом. И вы откроете в себя большой, удивительный, уникальный мир православия, православной аскетики, тот мир, который можно познавать годами. Вот я этого вам и желаю. Так что ваш интерес в сторону духовного направьте в сторону православия.
1: Ну и еще один вопрос. Звучит он так. Батюшка, здравствуйте, я не понимаю церковно-славянского языка. Стою на службе, и мне ничего не ясно. Зачем нужны службы на непонятном языке? Может, лучше читать Евангелие на русском?
0: Вопрос богослужебного языка, вопрос очень интересный. Как обычно мы его решаем в храме. Вот мой личный опыт, мы читаем «Апостол» и «Евангелие» на церковно-славянском языке, потом я выхожу на проповедь, читаю «Апостол» полностью на русском, сразу же его разбираем, и после этого читаю еще раз евангельское чтение, которое было, тоже на русском языке, и полностью его разбираю. Буквально 10 минут получается все вместе, иногда на длинные отрывки 12, и не более того. То есть, чтобы люди понимали то, что они услышали, те отрывки, которые были прочитаны. Что касается церковно-славянского языка, то он глубже, он придает больше смыслов. Ну, например, нам очень сложно было бы перевести на русский язык возглас «Горе имеем сердца». Все попытки его перевести звучат как-то немножко странно. То есть «ввысь сердца», «возвысь им сердца». То есть то, что вообще как-то сложно произнести. Поэтому также второй способ. У нас есть на приходе кружок церковно-славянского языка. Мы изучаем церковно-славянский язык как язык церкви, как язык богослужения. И люди, которые ходят на занятия, говорят, что богослужение стало для них более понятным, более интересным, потому что многие смыслы, к сожалению, русский язык передать не может. Даже самое простое «паки и паки», а вот как это перевести, чтобы это было красиво? Получается вновь и вновь, снова и снова, да? Но это совершенно как-то

0: не звучит в церковном пространстве, поэтому давайте попробуем немножко изучить церковнославянский язык. Помимо всех кружков на приходе, опять же, наш современный мир нам предлагает очень много возможностей. Мы можем изучать его онлайн, есть разные курсы, мы можем изучать богослужение онлайн, есть очень многих проектов. Вот у нас буквально в Казанской епархии недавно был проект о Евхаристии, таинство Царства, который вызвал большой интерес, и можно посмотреть, я думаю, даже в записи нашей беседы, и пользоваться всеми теми благами, которые дает нам современный мир.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных, а в программе «Священник отвечает» принимал участие отец Александр Ермолин, председатель миссионерского отдела Казанской епархии. До новых встреч, дорогие друзья!

0: Духовное слово.
1: Звучит очередная часть из книги «Алфавитный Патырик». Читает Денис Гаврилов.
2: Об Авве Исаии. Авва Исаия говорил: «Ничего нет полезнее для нововступившего монаха, как поношение. Ибо что древо ежедневно напояемое, то и нововступивший монах, поносимый и переносящий поношение». Он говорил еще тем, которые хорошо начали монашескую жизнь и послушны были святым отцам. «Первая краска не теряется, как, например, на багрянице». Говорил также: «Нововступившие монахи, находящиеся в послушании, подобны мягким ветвям, которые легко оборачиваются и гнутся». Он же говорил: «Нововступивший монах, переходящий из монастыря в монастырь, подобен животному, которое от узды бросается туда и сюда». Еще он сказывал: «Когда на вечере любви братья ели в церкви и разговаривали между собою, пресвитер из Пелусии, упрекая их, сказал: „Молчите, братья, видел я брата, который ест с вами и пьет с вами те же чаши, и молитва его, как огонь, восходит к Богу“». Рассказывали об Авве Исаии. Однажды он взял зеленую ветвь, пошел на гумно и говорит владельцу земли: «Дай мне пшеницы». «А жал ли ты, Авва?» — спросил он. «Нет», — отвечал старец. Тогда владелец говорит ему: «Как же ты хочешь получить пшеницы, когда сам не жал?» А старец говорит: «Неужели не получает награды тот, кто не жал?» «Не получает», — сказал владелец. Так старец и ушел от него. Братья, которые видели, что он делал, поклонившись, просят его объяснить им, для чего он сие сделал. Старец говорит им: «Это я сделал для примера. Так, если кто не будет работать, не получит награды от Бога». Тот же старец Авва Исаия позвал к себе одного из братьев, омыл ему ноги, потом бросил в горшок горсть чечевицы и, когда она вскипела, принес ее. Брат говорит ему: «Авва, она еще не уварилась». Авва отвечает: «Недовольно ли для тебя и того, что ты видел огонь, и это великое утешение?» Также говорил: «Если Бог хочет помиловать душу, а она упорствует и не повинуется, но делает по своей воле, то Бог попускает ей терпеть то, чего не хочет, дабы таким образом сама взыскала его». Еще говорил: «Когда кто хочет воздать злом за зло, то и одним мановением может оскорбить совесть брата». Спросили того же Авву Исаию, что есть сребролюбие. Он отвечал: «Неверие Богу в том, что Он печется о тебе, ненадеяние на обетование Божие и любовь к гибельным удовольствиям». Еще спросили его, что есть злословие. Он отвечал: «Неведение славы Божией и ненависть к ближнему». Спросили также, что есть гнев. Он отвечал: «Ссора, ложь и невежество». Об Авве Илии. Авва Илия говорил: «Я боюсь трех событий: когда душа моя будет выходить из тела, когда предстану Богу и когда будет произнесено последнее определение о мне». Старцы говорили Авве Илии в Египте об Авве Агафоне, что он добрый Авва. Старец отвечал им: «Он добр в своем роде». Они опять спрашивают его: «Что же скажешь о древних отцах?» Авва Илия отвечал: «Я сказал вам, что он добр в своем роде, а что касается до древних, то я видел в скиту одного человека, который мог остановить солнце на небе, подобно Иисусу Навину. Услышав сие, старцы изумились и прославили Бога. Говорил Авва Илия из диаконов: «Какую силу грех имеет там, где есть покаяние? И что пользы от любви там, где есть надмение?» Авва Илия рассказывал: «Увидел я, что один взял к себе под мышку тыкву с вином. Чтобы пристыдить бесов, ибо это был призрак, я сказал брату: „Сделай милость, подними мне это“. Как он приподнял свою одежду, оказалось, что у него ничего нет. Это сказал я вам для того, чтобы вы иному не верили, хотя бы сами видели это или слышали. Особенно же наблюдайте за помыслами, пожеланиями и мыслями, зная, что их часто внушают демоны, дабы осквернить душу помышлением о вещах бесполезных и отвлечь ум от размышления о грехах своих и о Боге». Также говорил: «Люди обращают ум свой или ко грехам, или к Иисусу, или к людям». Также говорил: «Если душа не поет вместе с телом, напрасный труд. Если кто любит скорбь, впоследствии она доставит ему радость и успокоение». Он же сказывал: «Один старец жил в капище. Демоны пришли и говорят: „Выйди из нашего места“. Старец отвечал: „Вы не имеете места“. Демоны начали разбрасывать его ветви. Старец терпеливо собирал их, после чего демон, схватив его за руку, повлек вон. Когда же старец подошел к двери, то другой рукой ухватился за дверь и воскликнул: „Иисусе, помоги мне“. Демон тотчас убежал, а старец начал плакать. Господь сказал ему: „О чем ты плачешь?“ «О том, — говорит старец, — что демоны дерзают владеть человеком, и это делают ему». Господь сказал ему: «Ты был нерадив, а когда взыскал меня, ты видел, как скоро я помог тебе. Говорю это к тому, что надобно много трудиться, а кто не будет трудиться, не может иметь Бога с собою, ибо Он был распят за нас». Брат пришел к Авве Илии, молчальнику, в монастырь при пещере Аввы Саввы, и говорит ему: «Авва, дай мне наставление». Старец отвечает брату: «Во дни отцов наших были три любимые добродетели сии – нестяжание, кротость и воздержание. А ныне преобладают между монахами любостяжание, обжорство и дерзость. Избирай, что хочешь». Об Авве Ираклии. Один брат, одолеваемый искушениями, сказал об этом Авве Ираклию. Сей, подкрепляя его, рассказал ему следующее. Один старец много лет имел у себя ученика, весьма послушного. Однажды, боримый искушением, ученик, поклонившись, сказал старцу: «Сделай меня монахом». Старец отвечал ему: «Посмотри место и сделаем тебе келью». Отшедши на одну версту, ученик нашел место. Потом пошли они и сделали келью. И говорит старец брату: «Делай, что я скажу тебе. Когда захочешь, ешь, пей, спи. Только до субботы не выходи из своей кельи, а тогда приходи ко мне». Брат 2 дня исполнял заповедь старца, но в 3-й день стал скучать и говорить: «Что это сделал со мной старец?» Встав, пел он много псалмов и вкусил пищи уже по захождении солнца. После сего пошел спать на свою рогожу и видит, что на ней лежит эфиоп и скрежещет на него зубами. В сильном страхе побежал он к старцу и, стуча в дверь, говорил: «Авва, умилосердись надо мною, отвори скорее». Старец, зная, что он не сохранил наставление его, не отворял ему до утра. Поутру, отворив, нашел его за дверями умоляющим. И, сжалившись, старец ввел его к себе. Тогда он сказал: «У меня, отец, есть нужда до тебя. Я видел черного эфиопа на моей рогоже, когда пошел спать». Старец отвечал: «Это ты потерпел за то, что не исполнил моего наставления». Старец по возможности изобразил ему правила монашеской жизни и отпустил его. Брат скоро сделался добрым монахом. Об Аве и Сидоре. Рассказывали об Аве и Сидоре, пресвитере скитском. Если кто имел у себя брата слабого или нерадивого или ругателя и хотел прогнать его от себя, то Ава и Сидор говорил: «Приведи его ко мне». Принимая такового к себе, он спасал его своим терпением. Один брат спросил Аву и Сидора: «Почему демоны так сильно боятся тебя?» «Потому, — отвечал старец, — что с тех пор, как я сделался монахом, стараюсь не допускать гнева до гортани моей». «Еще, — говорил он, — вот уже 40 лет, как я, хотя и ощущаю греховные помыслы, но никогда не предавался ни пожеланиям, ни гневу». Говорил также: «Когда был я молод и жил в своей келье, не определял времени для молитвословия. Ночь и день проходили у меня в молитвословии». Авва Пимен рассказывал об Аве и Сидоре. Всякую ночь плел он пальмовые корзинки. Братья просили его, говоря: «Успокойся немного, ибо ты уже стар». Но он отвечал им: «Если бы сожгли Исидора и развеяли прах его по ветру, и тогда я не заслуживал бы еще никакой милости, ибо для нас сходил на землю Сын Божий». Он же рассказывал об Аве и Сидоре. Помыслы говорили ему: «Ты великий человек». Но Ава и Сидор отвечал им: «Неужели я подобен Авве Антонию? Или я сравнялся с Аввою Памво, или с другими отцами, благоугодившими Богу?» Говоря так, он успокаивался. Когда же враги старались привести Авву и Сидора в малодушие, внушая, что после всех своих подвигов он будет ввержен в муку, Авва и Сидор говорил им: «Если я и ввержен буду в муку, то и там найду вас под ногами моими». Авва и Сидор рассказывал о себе: «Пошел я однажды на торжище продавать небольшие корзины. Приметив, что мной начинает овладевать гнев, я оставил корзины и убежал». Однажды Авва и Сидор пошел к Авве Феофилу, архиепископу Александрийскому, и когда возвратился в скит, братья спросили его: «Каков город?» Он сказал: «Поистине, братья, не видал я лица человеческого, кроме одного архиепископа». Услышав это, братья смутились. «Не опустел ли город Авва?» — спросили они. «Нет», — отвечал Авва, — «но помысл не увлек меня взглянуть на кого-либо». Услышав сие, братья удивились и поставили себе за правило хранить глаза свои от рассеянности. Тот же Авва и Сидор говорил: «Мудрость святых состоит в познании воли Божией, потому что человек, как образ и подобие Божие, возвышается над всем в послушании истине. Не так страшны все демоны, как следование собственному сердцу, то есть своим помыслам, а не закону Божию. Под конец человек будет плакать о том, что не познал таинства и не нашел пути святых, дабы работать на нем. Ныне время делать для Господа, ибо спасение во время скорби, как написано: терпением вашим спасайте души ваши». Об Аве и Сидоре Пелусиоте. Авва и Сидор Пелусиот говорил: «Жизнь без слова обыкновенно приносит более пользы, нежели слово без жизни. ибо жизнь назидает и молча, а слово без жизни, несмотря на все возгласы, служит только в тягость. Если соединяются слово и жизнь, то они составляют красоту всего любомудрия. Он же говорил: «Дорожи добродетелью, не заботься о счастье. Добродетель есть бессмертное сокровище, а счастье скоро исчезает». Говорил еще: «Многие из людей стремятся к добродетели, но медлят идти путем, ведущим к ней. Другие же и не думают о том, что есть добродетель. Потому первых должно убеждать, чтобы они оставили свою леность, а других научить, что добродетель поистине есть добродетель». Он говорил также: «Зло удалило людей от Бога и разделило между собою, потому всячески должно убегать зла и стремиться к добродетели, которая приводит к Богу и соединяет одних с другими. Цель добродетели и любомудрия есть простота с мудростью». Еще он говорил: «Велика высота смиренно мудрия и глубоко падение высокоумия. Посему советую вам любить первое и не впадать в последнее». Он же сказал: «Ужасная страсть корыстолюбия, на все дерзая и ни в чем не зная сытости, увлекает обладаемую ею душу в глубину зол. Посему будем изгонять сию страсть в самом ее начале, ибо, усилившись, она становится непобедимой». Об Авве Исааке, пресвитере из Келий. Собрались некогда отцы, чтобы поставить Авву Исаака в пресвитера. Услышав о сём, он побежал в Египет, пришел на одно поле и скрылся в траве. Отцы побежали за ним и, прибыв на то же поле, решились немного тут отдохнуть, ибо была ночь, а осла своего пустили на траву. Он отошел и стал над старцем. Утром, когда отцы стали искать осла, к удивлению своему нашли тут и Авву Исаака. Хотели связать его, но он не допустил до сего, сказав: «Я более не убегу, ибо на это есть воля Божия. Куда не убегу, не уйду от нее». Авва Исаак рассказывал: «В молодости жил я с Аввою Кронием. Он никогда ничего не приказывал мне делать. И хотя уже был старый, весь трясся, но сам вставал и подавал сосуд с водою и мне, и всякому. Жил я и с Аввою Феодором Фермейским, и тот никогда не заставлял меня ничего делать, но сам приготовлял трапезу и говорил мне: «Брат, ежели хочешь, иди ешь». Я говорил ему: «Авва, я пришел к тебе, чтобы получить пользу, почему же ты не приказываешь мне ничего делать?» Но старец всегда молчал. Я пошел и сказал об этом старцам. Они пришли к Авве и сказали ему: «Авва, брат пришел к твоей святости, чтобы получить для себя пользу. Почему же ты ничего не заставляешь его делать?» Старец отвечал им: «Разве я начальник общежития, чтобы ему приказывать? Конечно, я ничего не говорю ему. Но если хочет, пусть делает то, что при его глазах делаю я. С того времени я предварял старца и делал то, что он хотел делать. Сам же он, если что делал, то делал молча, и таким образом научил меня делать молча». Авва Исаак жил вместе с Аввою Авраамом. Однажды Авва Авраам, вошедший в келью, застал Авву Исаака плачущим и говорит ему: «О чем ты плачешь?» Старец отвечал: «Как нам не плакать? Куда мы пойдем? Отцы наши почили. Рукоделия нашего мало для платы за наем судна, которую прежде давали мы, отправляясь для посещения старцев. Итак, мы теперь осиротели. Об этом-то я и плачу». Авва Исаак говорил: «Я знаю брата, который, когда жал на поле и захотел съесть пшеничный колос, спросил хозяина поля: „Позволишь ли мне съесть пшеничный колос?“ Хозяин, услышав это, удивился и сказал ему: „Твое поле, отец, и ты меня спрашиваешь“. Так был осторожен брат. Еще говорил братьям: „Не приводите сюда детей, от них опустели в скиту 4 церкви“. Рассказывали об Авве Исааке, что он ел хлеб свой с пеплом из служебного кадила. Авва Исаак говорил братьям: „Отцы наши и Авва Памва носили ветхие, изорванные пальмовые одежды, а вы теперь носите одежды дорогие. Пойдите отсюда, от вас запустели здешние места“. Когда собирался идти на жатву, говорил им: „Я уже не даю вам заповедей, ибо вы не храните их“. Некто из отцов рассказывал, что при Авве Исааке один брат пришел в церковь, что в келиях, но в малом кукуле. Старец выгнал его, говоря: „Здесь монахи, а ты, мирянин, не можешь быть здесь“. Авва Исаак говорил: „Никогда не вносил я в келью мою помысла против брата, который оскорбил меня. Также старался не оставлять брата в келье его с помыслом против меня“. Авва Исаак заболел тяжкой болезнью и долго страдал от нее. Один брат приготовил для него немного варенья, в которое положил слив. Но старец не хотел отведать. Брат просил его, говоря: „Поешь немного, Авва, ради немощи“. Старец отвечал ему: „Поверь, брат, 30 лет желал бы я провести в этой болезни“. Об Авве Исааке рассказывали: когда он был при смерти, собрались к нему старцы и говорили: „Что нам делать после тебя, отче?“ Старец отвечал: „Вы видели, как я вел себя пред вами. Если и вы хотите последовать мне и хранить заповеди Божии, то Бог пошлет вам благодать свою и сохранит сие место. А если не будете хранить заповедей, то не останетесь на месте сём“. И мы скорбели, когда умирали отцы наши, но, храня заповеди Господни и завещание отцов, прожили мы так, как бы они еще были с нами. Так делайте и вы, и спасетесь“. Авва Исаак сказывал, что Авва Памва говорил: „Монах должен носить одежду, которую никто не взял бы, если бы выбросить ее из кельи на целых 3 дня».
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Алфавитный патерик». Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Патриарший экзарх Африки совершил чин закладки храма апостола Якова и таинство крещения в Кении. 14 августа этого года, праздник изнесения честных древ животворящего креста Господня, патриарший экзарх Африки, митрополит Каирский и североафриканский Константин совершил чин освящения закладного камня в основании будущего храма в честь апостола Якова Алфеева в Кении. Владыка произнес архипастырское слово и подарил общине икону Спасителя. Всем верующим были вручены нательные крестики и иконки. В тот же день экзарх посетил приход святителя Афанасия Великого, где его тепло встретил настоятель прихода иерей Епифаний Каичи и прихожане. В реке Ура, протекающей в нескольких штатах от храма, владыка совершил таинство крещения 8 человек. Митрополит Константин поздравил новокрещенных с принятием таинства, произнес слова напутствия и подарил приходу комплект покровцов. Ну и к другим сообщениям выпуска. В день памяти священномученика Вениамина в Петербурге прозвучала оратория «Страдалец до Голгофы». Мероприятие прошло в Большом зале филармонии в Санкт-Петербурге. Там и была исполнена оратория. Памятный вечер организовали Санкт-Петербургская митрополия, Исаакиевский собор, Свято-Троицкая Александро-Невская лавра и общество ревнителей памяти священномученика Вениамина. В основе произведения – письмо-завещание, написанное митрополитом из одиночной камеры на Шпалерной улице, которое было адресовано его другу, протоиерею Петру Ивановскому, настоятелю храма святого Андрея Крицкого на Рижском проспекте. Перед концертом митрополит Волгоградский и Камышинский Федор и епископ Кронштадтский Вениамин возложили цветы к мемориальной доске, которая гласит: «В этом зале в 1922 году был вынесен смертный приговор митрополиту Петроградскому Вениамину, архимандриту Сергию Шеину, мирянам Юрию Новицкому и Анну Ковшарову. Место исполнения приговора неизвестно». Доску осветил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий 13 августа 2022 года. Также владыка Вениамин огласил приветственное слово святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла и митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия. Было зачитано приветствие губернатора Александра Беглова. Вечер вели артисты Сергей Перегудов и Светлана Щедрина. Выступали также молодежный хор Исаакиевского собора, мужской хор подворья Александра Свирского монастыря, а также многие другие. Исполнение оратории длилось 45 минут. Именно столько продолжалось чтение приговора рефтрибунала в 1922 году. По окончании оратории хористы, музыканты и зрители под руководством Льва Дунаева пропели величание священномученику Вениамину. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Ну а вы находитесь на волнах православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре четверг, 20 августа. За звукорежиссерским пультом нам всем компанию составляет Екатерина Попова. Ну и кратко расскажу вам о тех программах, которые совсем скоро вы услышите в нашем эфире. В 12:15 передача из цикла «Азбука финансов». Она поможет вам разобраться в сложных финансовых вопросах, а также сохранить и приумножить ваши средства. В 12:30 рассказы отца Александра Дьяченко «Гонорар» и «Про Володю». А в 13:15 Галина Калинина, главы из книги «Евангельская история для детей». В 13:40 услышим репортаж дня от Виктории Кауган. А в 14:20 в беседах о вечном поговорим о том, как пол и характер влияют на нашу духовную жизнь. В 15:10 передача из цикла «Священник отвечает», где священники Русской Православной Церкви отвечают на ваши вопросы. В 15:30 у микрофона Дмитрий Бабушкин и его передача из цикла «Разговоры об искусстве». В 16:10 православный календарь. 16:20 детям о Боге, 16:40 интервью с православным экскурсоводом Алексеем Андреевым. Речь пойдет про храм Вознесения города Москвы. 17:20 продолжим читать и изучать произведения, составляющие наследие древнерусской литературы. А в 18:05 послушаем сказки Виталия Бьянки. В 18:30 передам микрофон Ольге Мануйловой и ее программе «Про стихи». В эфире ее программа «Про стихи». Гости выпуска –

0: В нашем эфире звучит программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура», чтобы помочь вам не только сохранить, но и приумножить ваши средства, не попадая при этом на уловки мошенников.
1: Финансовый план семьи. Порой случается так, что деньги кончаются раньше, чем приходит очередная зарплата. При этом хочется приобрести что-то новое, большое и грандиозное, но складывается впечатление, что на ваш доход невозможно попросту прожить, не то что совершать грандиозные покупки. Но постойте, возможно, вам просто не хватает финансового плана. С ним вы будете знать точно, на что уходят деньги, сможете спланировать крупные покупки, поймете, как сэкономить и приумножить средства, а также защитите себя и свою семью от финансовых рисков. Давайте разберемся, что такое семейный финансовый план, для чего он нужен, как его составлять и вести. Финансовый план – это долгосрочный прогноз финансовых потоков семьи. С ним вы планируете, сколько денег за определенный период заработаете и как их потратите. Надеемся, что эта лекция поможет вам пересмотреть свои взгляды на финансовое планирование.
2: В каких случаях пригодится семейный финансовый план?
1: Он пригодится во всех случаях. Часто считают, что финансовый план нужен, чтобы тратить меньше. На самом деле он нужен, чтобы за те же деньги получать больше. Например, вы задумали продать старый автомобиль и купить новый в течение полугода. Вам нужно дополнительно 300 тысяч рублей. У вас сразу возникают вопросы: накопить, взять деньги в долг или купить в кредит? Успеем за полгода или нужно больше времени? Финансовый план поможет понять, как распределить доходы и расходы, чтобы получалось откладывать. Сумеете ли вы накопить всю сумму за поставленный срок? Как изменятся ваши расходы, если придется ежемесячно платить по кредиту? Даже если ваша семья не испытывает затруднений с финансами и деньги есть всегда, план будет полезен, чтобы не упускать из виду стратегические цели, например, отложить на старость или образование детей.

0: детей и возможности для увеличения доходов.
1: Что нужно учесть при составлении семейного плана?
0: Во-первых, необходимость учесть интересы всех членов семьи. Дети растут, им нужно часто покупать новую одежду и обувь, а родителям необходим отдых. При этом вся семья, не только те, кто зарабатывает деньги и обеспечивает семье доход, должна быть в курсе общих целей и заинтересована в их достижении. Это как минимум убережет от конфликтов на финансовой почве. Во-вторых, учитывайте страховую защиту. Мы часто пренебрегаем страхованием жизни. Максимум, что у нас есть, это полис обязательного медицинского страхования. Но если один из кормильцев, или, что хуже, единственный кормилец, вдруг не сможет обеспечивать семью, бюджет ждут большие проблемы. Но страховка сгладит эти последствия. В-третьих, привыкайте самостоятельно копить на пенсию. Да, мы знаем, что пенсионное отчисление за нас делает работодатель. Но это не означает, что к старости мы будем обеспечены всем необходимым. Возможно, пора завести графу «пенсия» в вашем финансовом плане и начать делать накопления. В-четвертых, не забывайте про сбережения. Они обеспечат финансовую подушку безопасности в случае потери работы или внезапных срочных трат. Лучше всего открыть вклад в банке. Это поможет уберечь накопления от инфляции. К тому же все депозиты застрахованы государством. Часть денег можно положить на индивидуальный инвестиционный счет, чтобы приумножить накопления и получить налоговый вычет. Но важно помнить о рисках. В серии лекций об инвестициях мы расскажем об этом подробнее. В-пятых, при составлении финансового плана учитывайте инфляцию. Если в начале года вы могли купить на свою зарплату одно количество товаров, то в конце года количество этих товаров уменьшится настолько, насколько возросла инфляция. Чтобы ваш план отражал реальную картину, закладывайте в него возможные потери бюджета от инфляции. И, наконец, в-шестых, формируйте активы и избавляйтесь от пассивов. Все покупки и имущество можно условно разделить на две категории. Активы – это то, что так или иначе увеличивает ваш доход. И пассивы – то, что не приносит дохода или его уменьшает. Например, автомобиль может быть активом, если он помогает вам лучше работать и больше зарабатывать. Или пассивом, если вы покупаете его, например, для поддержания статуса. Квартира, которая стоит пустой – пассив, так как вам приходится оплачивать коммунальные услуги. А если вы сдаете ее и получаете дополнительный доход – это актив. Конечно, не стоит оценивать с этой точки зрения каждую вещь, но важно понимать сам принцип и стараться обзаводиться активами или переводить вещи в состояние активов.
1: С чего начать формирование финансового плана семьи?
0: Первое. Начните вести таблицу учета доходов и расходов. Да, это кропотливое, порой утомительное занятие, но поверьте, оно того стоит. 2-3 месяцев вполне достаточно, чтобы понять, сколько денег ваша семья зарабатывает в месяц и как вы их расходуете. И это понимание обернется выгодой для вас и вашей семьи. Ведите учет ежедневно и записывайте даже самые мелкие расходы. Из них складываются ежемесячные траты. Второе. Анализируйте доходы и расходы. Для простоты анализа лучше распределять расходы по категориям: квартплата, продукты питания, развлечения, медицина, покупки. Выясните, какие расходы у вас повторяются из месяца в месяц и сколько денег вам нужно. Определитесь, сколько в среднем вы тратите ежемесячно на медицину, одежду, продукты, транспорт и связь. Третье. Сформулируйте цели. Собственно, это именно то, ради чего вы составляете финансовый план. Определите срок, за который вы планируете этих целей достичь. Планирование может быть долгосрочным, на 5, 10 и даже 20 лет, или краткосрочным, на несколько месяцев. Четвертое. Составьте план. Учтите в нем свои ежемесячные траты, проработайте разные варианты достижения целей: накопить, взять деньги в долг, получить кредит. Для каждой цели выберите те варианты, которых собираетесь придерживаться и в плане, и в жизни. Не забудьте учесть в плане сумму, которую будете откладывать на сбережения. Подумать о будущей пенсии и страховке. Особенно, если собираетесь брать кредит. Пятое. Следуйте плану и вовремя корректируйте его. План помогает отслеживать продвижение к цели, вовремя замечать проблемы, корректировать расходы при изменении ситуации и сохранять мотивацию, если вы имеете дело с долгосрочными и сложными целями.
1: Как можно упростить учет доходов и расходов?
0: Есть множество удобных программ-планировщиков для компьютеров и смартфонов. Они помогают вести бюджет и грамотно распределять финансы. Например, программа вычитает из общего дохода обязательные траты на квартплату, образование или кредиты, а оставшуюся сумму пропорционально распределяет по дням или неделям. Планировщик подскажет, какую сумму нужно откладывать на крупные покупки, наглядно покажет, на что расходуются деньги. Есть программы, доступ к которым может быть у нескольких человек. Поищите в интернете, поспрашивайте у знакомых, попробуйте разные приложения и выберите подходящий для себя дневник доходов и расходов. Важно помнить, экономия не значит ограничение. Большинство покупок люди совершают спонтанно, а незапланированные траты часто и становятся причинами дыр в бюджете. Делайте покупки реже, планируйте их заранее, ищите магазины, где нужный товар стоит дешевле, следите за распродажами и акциями. Экономить не стыдно, составлять список покупок предусмотрительно, а покупать нужную вещь дешевле, чем ожидал, приятно. Кстати, финансовый план можно корректировать. Не стоит воспринимать его как догму. Мир вокруг нас меняется, меняются наши приоритеты и возможности, цели могут терять актуальность. Не забывайте постоянно обращаться к плану и вовремя вносить изменения.
1: Как можно оптимизировать семейный бюджет?
0: Чтобы сделать бюджет сбалансированным и прозрачным, первым делом нужно проанализировать траты и вычислить, на что вы тратите деньги ежемесячно. Так вы узнаете о своих основных статьях расходов и поймете, как их можно оптимизировать. Чаще всего основной статьей расходов становятся продукты. Посчитайте. Возможно, вам правильнее будет составлять список необходимых продуктов и покупать их в гипермаркете, чем каждый день совершать покупки в магазине у дома, где те же товары зачастую стоят дороже. Есть такой лайфхак – фотографировать холодильник перед походом в магазин, чтобы вдруг не купить лишнего. Семейный бюджет бывает совместным или раздельным. То есть супруги могут хранить и тратить заработанные деньги вместе, либо по отдельности. Общий бюджет вести проще. Если вы придерживаетесь практики раздельных трат, то лучше заранее обговорить, кто оплачивает траты на квартиру, кто откладывает на отпуск, какие вы планируете совершить крупные покупки, кто отвечает за то, чтобы их совершили в условленное время и откладывает на них деньги. Сформируйте резервный фонд. Первым делом откладывайте часть зарплаты от 10 до 20% общего дохода. Начните с комфортной для себя суммы и постепенно ее увеличивайте. Составьте план ежемесячных трат. Вспомните и посчитайте все, от продуктов до оплаты мобильных банков. Так вы поймете, сколько денег обычно тратится на каждого члена семьи и на чем можно сэкономить. Далее составьте план ежегодных трат. Так вы будете наперед готовы ко многим затратам, и они не станут для вас сюрпризами. Сюда можно включить отпускные траты или, например, покупку одежды. Подумайте о развлечениях. Это важная часть семейного бюджета, от которой ни в коем случае нельзя отказываться. Но подход должен быть взвешенным и разумным. Например, каждые первые выходные отдыхать без лишних затрат, дома или на природе, а каждые вторые – посещать кафе, кино и прочее. Ну и, наконец, не забывайте, что многие вещи, которые продаются в магазинах, можно купить и в интернете, по более низкой цене и даже с бесплатной доставкой. Достаточно сфотографировать нужную вам вещь и воспользоваться поиском по фотографии. Поставьте себе цель. Пусть это будет путешествие через год или новая машина через 5 лет. Гораздо проще к чему-то стремиться, если можно представить результат.
2: В нашем эфире звучала программа «Азбука финансов». Она создана совместно с Центральным банком России и порталом «Финансовая культура» для того, чтобы помочь вам сохранить и приумножить ваши средства через повышение финансовой грамотности. Продолжение программы прозвучит в следующий четверг в это же самое время. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: Следующая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Ну а сейчас на наших волнах рассказы «Гонорар» и «Про Володю» отца Александра Дьяченко.
2: Рассказ «Гонорар» читает автор, священник Александр Дьяченко. Рано-рано утром, не помню, было уже 6 или даже раньше, звонит телефон. Вообще для меня это обычное время подъема, но то утро было моим законным отцепным. Как правило, отцепной или выходной – это такой день, в расписании которого все дела переносятся на время после обеда. Только телефон все равно не отключаю, мало ли что. «Батюшка, это я, Семенов Николай, вы меня помните?» «Семенов Николай, Николай Семенов». С просонья в 6 утра все имена звучат одинаково. «Я из Питера, теперь вспоминаете?» «Ага, в сознании начинает проявляться город Петра. А вместе с ним и Семенов Николай. Мой бывший коллега-железнодорожник. В свое время он исполнял обязанности замначальника одного крупного железнодорожного депо. А я, будучи составителем поездов, отцеплял вагоны на сортировочной горке. Правда, познакомились мы уже после того, как я стал священником. Именно Николай раздобыл для нас металлический трос. С его помощью мы ремонтировали колокольню, поднимая строительную люльку на 40-метровую высоту. Да, Николай, конечно, узнал, что так рано. Отец Александр, простите, что разбудил. Всю ночь не могу уснуть, еле утра дождался. У меня к вам большая просьба. Пожалуйста, помолитесь за моего начальника. Его Иваном зовут. Сегодня утром там из Москвы по его душу выезжает министерская комиссия. Снимут. Как пить дать снимут? А он нормальный мужик. Выбился из простых работяг. Конечно, в работе всякое случается. Коллектив-то большой. Но Иван руководитель настоящий. За производство болеет. Только разве сегодня у нас это ценится? Теперь пришлют какого-нибудь бездельника со связями, которому на все и на всех наплевать. Кстати, батюшка, помните тот трос, что мы вам привозили? Это Иван распорядился. Как узнал, что для церкви. Слово против не сказал. Железная дорога – сложнейший отлаженный механизм, в котором любой человек, маленький он или большой, независимо от должности, превращается в винтик. Наверное, это не очень здорово. С другой стороны, когда, выезжая на место аварии, видишь стальные рельсы, вдруг связавшиеся узлом, понимаешь, что там, где жизнь и безопасность множества людей зависит всего от нескольких миллиметров, такое отношение может быть и оправдано. Ладно, обязательно помолимся. Давайте так, вы там, я здесь. И положимся на волю Божию. В тот же день, уже ближе к обеду, включаю новости и слышу, что в вагоне-ресторане одного из пассажирских поездов, следующего своим маршрутом очень далеко от Петербурга, произошел взрыв газового баллона. В результате чего погиб сотрудник этого ресторана. Ну вот, подумал я, подтверждение моим мыслям. Кто-то чего-то не досмотрел, не придал значения, проявил халатность, а в результате погибает человек. Вечером снова звонок из Питера. Это я, Николай, батюшка. Спасибо вам огромное. Мне мои московские друзья позвонили и рассказали, что комиссия утром уже была направилась на вокзал, чтобы ехать к нам, и вдруг взрывается вагон-ресторан на Энской железной дороге. Плановую проверку отменили, а членов комиссии немедленно отправили на осмотр места трагедии. Так что инспекция нашей края не состоялась. И Иван остается работать дальше. Батюшка, это все благодаря вашим святым молитвам. Спасибо вам. Если вам еще что-нибудь понадобится, обращайтесь. Чем сможем, поможем. Конечно, радостно, что небо слышит твои молитвы и помогает кому-то подняться со дна болезни, а кому-то остаться работать в прежней должности. Вот и Ивану помогли. Только какой ценой? Что ж получается, в результате моей молитвы взрывается газовый баллон и погибает человек? Не батюшка, прямо-таки террорист какой-то. Нет, успокаивал я самого себя. Почему ты думаешь, что именно из-за твоей молитвы случилась эта беда? Ты что, великий молитвенник, чудотворец? Немного ли батюшка на себя берешь? И потом, допустил бы Господь, чтобы кто-то погиб ради карьеры даже очень достойного человека? Нет ответа. В свое время, читая ветхозаветную книгу Иова, я никак не мог понять, почему Бог, испытывая праведника, попустил смерть его детей, а также многочисленных слуг. Кто-то скажет, это еще ветхозаветное время. Ладно. А вызволение из темницы апостола Петра? Ангел чудесным образом вводит первоапостола из места заключения, а стороживших его воинов за это приговаривают к смерти. Что же, в замыслах Божьих земная человеческая жизнь не является абсолютной ценностью? Но в сегодняшней системе координат жизнь – безусловная ценность, даже для христиан. Я часто вспоминаю историю одной страдающей женщины. Ее обманул и бросил беременный, самый близкий, любимый человек. Известие о предательстве вызвало преждевременные схватки, и долгожданное дитя погибло. В тот самый момент, когда ее срочно укладывали на хирургический стол, а она, словно побитая собачонка, скулила по своему неродившемуся ребенку, на другом конце земли тот самый человек буквально на пустом месте попадает в тяжелейшую автомобильную аварию. Наверняка кто-то точно так же задавался вопросом. За что ему так? Возможно, где-то в этой плоскости лежит объяснение случающимся с нами бедам и несчастьям. Может, и с тем человеком, что погиб в вагоне-ресторане, произошло что-то похожее. И такая кончина дана ему во искупление грехов. Только все эти доводы меня не успокаивали. Я вновь и вновь возвращался к случившейся трагедии. Возможно, говорил я себе, этот баллон так и так бы взорвался. В этой самой поездке бы и взорвался. Может, не в тот конкретный день, а на следующий. Все равно бы туда пришлось вылетать комиссии, только Ивана бы уже успели снять. А так, небольшая корректировка по времени, и хороший человек продолжает работать. До сих пор эта тема для меня не закрыта, и до сих пор я чувствую вину за то, что произошло тогда в вагоне-ресторане. Да и сам Николай не дает мне об этом забыть. Спустя год он снова позвонил. «Батюшка! Все думал, как же мне вас отблагодарить за друга моего Ивана! А на днях попал в Михайло-Клопский мужской монастырь и от вашего имени приобрел именной кирпич». За 1000 рублей кирпичик. Так что имейте в виду, в его стенах вмурован кирпич с вашим именем. Вот и свидетельство об этом имеется за номером 2461. Что ж, кирпич — это замечательно. Кто знает, может, когда-нибудь и зачтется. В нашей жизни много необъяснимого. Вот, например, на светлый праздник Дня Победы вдалеке от нас Индонезии разбивается новый самолет, управляемый одним из лучших летчиков нашей гражданской авиации. Какой-нибудь старый трудяга-чартер, следующий до Египта, будет лететь и нормально долетит, туда и обратно долетит. А уникальный суперджет разбился. Есть у меня один знакомый, бывший москвич и бывший предприниматель. Теперь он монах. Узнав, что я из Беларуси, батюшка обрадовался. «Я частенько у вас бываю. Мой духовник подвязается в скиту недалеко от города Мир. Место, кстати, очень красивое. Можешь заехать. Я батюшке позвоню, предупрежу о тебе». «Как же Мир?» «На самом деле место удивительное. С древним замком Радзивиллов и усыпальницей князей Святополк Мирских. Я частенько там бываю. Но в тот год, проезжая по трассе Брест-Минск-Москва, впервые не нашел поворота в сторону Мира». После того разговора с отцом-монахом мы с матушкой поспешили домой. Всю дорогу хотелось пить. В то же время не хотелось нигде останавливаться. Решил, до дома доедем, там и напьюсь. Сейчас понимаю, надо было остановиться. Уже недалеко от дома, на подъеме в горочку, от колеса, идущего навстречу огромного трейлера, отломался кусок металла, весом это не менее килограмма, и словно брошенный из прощи, полетел мне в лобовое стекло. На какую-то долю секунды удалось сбросить скорость, и осколок, летящий прямо в голову сидящей рядом со мной матушки, попадает в отбойник капота, пробивает радиатор кондиционера и остается в нем. Неделю спустя, рассказывая отцу иеромонаху о случившемся, тот хватается за голову. «Ну что же это я? На самом деле, надо было тебя обязательно предупредить. Со всеми, кого я отправляю к отцу Серафиму, случается какое-нибудь искушение». Но если бы он меня даже и предупредил, чтобы от этого принципиально изменилось, я все равно бы наткнулся на предназначенный мне кусок металла, даже если бы я от него и спрятался. Не утром, так вечером. Не сегодня, так завтра. В этом мире нет места случайности, тем более, если в дело вмешиваются высшие силы. Еще в самом начале 90-х читал у Нилуса историю жизни удивительного оптинского подвижника, игумена Феодосия. Тот, еще будучи мальчиком лет 6, решил поиздеваться над бесом. Ребенок вслух намеренно громко заявил, что решил повеситься. Пошел в сарай, привязал под потолком веревку, подставил себе что-то под ноги и набросил петлю на шею. Еще секунда, и мальчик забьется в конвульсиях. И вдруг в последний момент он срывает с себя веревку и кричит в пустоту. «Что, обрадовался? Думал, что я уже твой? не дождешься. Странное развлечение для ребенка. Хотя, может, в начале 19 века такие шутки были в порядке вещей. Не знаю. Зато, как вспоминал впоследствии уже игумен Феодосий, из внезапно образовавшегося на ясном небе облачка метнулась молния и угодила точно в один из домов, что стоял в противоположной стороне деревни, и убила женщину. Это что, случайность? Только очень уж смахивает на месть. Так полагал и сам отец Феодосий. Или вот еще. Моя хорошая знакомая по имени Елена попадает в автомобильную аварию. Причем в тот момент она совершала паломничество по святым местам. Во время столкновения с вылетевшей им навстречу машиной женщина сильно ударилась виском. Спустя несколько месяцев после аварии у нее начались головные боли, и Елена вынуждена была обратиться к врачам. Провели МРТ и обнаружили динамично развивающуюся опухоль головного мозга. Женщине уже было трудно ходить, да и не только ходить, стоять на одном месте тоже было нелегко. В таком состоянии они с мужем приехали в наш храм. Подавленные, обрушившиеся на них бедой, люди пытались бодриться, шутить. Но и невооруженным глазом было видно, что творится у них на душе. Одни врачи настоятельно рекомендуют ложиться на операцию, другие категорически против, мол, вмешательство в организм только ускорит конец. Но просто сидеть и ждать хуже всего. Что делать? Как им помочь? Я ведь не врач. Хотя вон профессора и те противоречат друг другу. С другой стороны, они же не ко мне, не к Богу пришли. На Него надеются. Друзья мои, завтра отправляется крестный ход из Владимира в Боголюбово. Я участвую. Присоединяйтесь. Мужчина смотрит на меня с недоумением. Крестный ход? Так это же идти надо, ногами идти, а ей-то как? Давайте попробуем. Крестный ход – это не просто поход. В первую очередь, это молитва. Сколько пройдешь, столько и пройдешь. А ты сзади всех поедешь, на машине. Отстанет – подберешь. Мои друзья подумали и решились. На следующий день больной человек под палящим солнцем прошел половину всего пути и остальное время продолжал ехать за нами в автомобиле. А уже на завтра мы условились, что Елена приедет к нам в храм, и я ее пособорую. Утром еду на велосипеде в церковь. Навстречу попадается автомобиль. Водитель, увидев меня, остановился. «Батюшка, нам нужна ваша помощь. Вчера поздно вечером умерла наша родственница, и мы бы хотели ее отпеть». «А как звали усопшую?» «Елена». «А возраст?» «47 лет». Вскоре прибыли мои друзья, и мы стали молиться. После вчерашнего крестного хода больная оказалась очень уставшей. Сперва она стояла, опираясь рукой о стену, но потом присела на лавочку. Уже после последнего 7-го помазания я вдруг подумал, сегодня я соборую Елену, а завтра мне придется отпевать, и тоже Елену, 47 лет. Та долго болела, но умерла вчера вечером, уже после крестного хода. «Леночка, сколько тебе лет?» 47, а что? Нет, ничего. Знаешь, я уверен, теперь ты обязательно поправишься. С того дня прошло много лет. Елена обошлась без операции и чувствует себя в соответствии с возрастом. Что это? Просто совпадение? Не могу сказать. Я вообще не решаюсь делать какие-то умозаключения, особенно там, где человеческому разуму лучше помолчать. Но мы обычные смертные, во всем предпочитаем ясность. Нам нравится, когда все понятно. Однажды заглянул к знакомому предпринимателю. Мы восстанавливали храм, и нам понадобилась его помощь. Сижу в приемной и обращаю внимание на женщину. Видно, как она волнуется, теребя в руках какие-то бумажки. «Вы так волнуетесь? Что-то случилось?» Та, увидев священника, вздохнула. «Увы, батюшка, это не ваш профиль. Мы ждем комиссию из Москвы. Предупредили, что основное внимание обратят на знания рабочими вопросов техники безопасности. А я, как вы догадываетесь, инженер по этой самой технике безопасности. В прошлый раз, по результатам проверки, меня строго предупредили, а сейчас уже точно отправят на пенсию. Тем более, что через месяц мне исполняется 55». Я невесело усмехнулся. «Ошибаетесь, матушка. Комиссии – это как раз по моей части. Не нужно отчаиваться, молитесь. Я уверен, у вас все будет в порядке». На следующий день мы служили в храме. Я вспоминал ту женщину и желал ей удачи. Откуда мне было знать, чем закончилась та инспекторская проверка. Ушли ее на пенсию. Или ей повезло остаться. Новые люди, новые проблемы. И вдруг в храм приходит она. И не одна, а вместе с мужем. В ее руках внушительный букет красных роз. Я сразу узнал ее. И, конечно же, спросил. Хотя, наверное, можно было бы не спрашивать. Как ваши дела? Как комиссия? Чем все кончилось? Батюшка, вы не поверите, но после нашего с вами разговора, буквально в последний момент, головное предприятие перепрофилировало комиссию, и все, что касалось техники безопасности, не стали рассматривать вообще. Я продолжаю спокойно работать и верю, что это благодаря вашей молитве. Сегодня мой день рождения. Муж и дети сделали мне подарок. Вот эти прекрасные 55 роз. И мне хочется сказать вам спасибо. И еще, чтобы эти цветы стояли здесь, у вас в храме. Еще вечером я непременно точно меняла в обменном пункте, прикинул бы, сколько на эти деньги вместо роз можно было купить цементу или досок. Ну что, цветы постоят несколько дней и увянут. А кирпичи не вянут никогда. Но совсем недавно, уже став счастливым обладателем нового велосипеда, мы с матушкой собрались в магазин за цветами украшать плащаницу Пресвятой Богородицы. Ехали с ней вдвоем на одном велосипеде. Я крутил педали, вздыхая о потраченных деньгах. А матушка, пристроившись бочком сзади меня на багажнике, держала в руках огромный букет из 90 белых роз. Люди шли нам навстречу, узнавали, а завидев розы, начинали улыбаться. Дети от радости хлопали в ладошки, другие останавливались и просто смотрели нам вслед. После той поездки за цветами я кое-что понял и перестал сравнивать розы с рубероидом и железным уголком. Взял из рук той женщины цветы и с удовольствием вздохнул в себя их запах. Спасибо, только это не мне. Обернувшись в сторону находящегося у нас под самым потолком огромного образа, возносящегося в небо Христа, поднял их вверх и сказал: «Тебе, Господи!» Рассказ про Володю. Читает автор, священник Александр Диченко. Удивляюсь. Люди сомневаются в существовании бесов. Хотя в чем тут сомневаться? Все и так наглядно. Мир существует по принципу духовного равновесия. Война добра со злом не затихает ни на минуту. Все духовные существа, в том числе и те, кого мы не видим, исполняют свое предназначение. Каждый из них заполняет отведенную нишу и делает свою работу. Предназначение злого начала – не пропускать нас к небу. Соответственно, наша задача – преодолевать, побеждать их козни и двигаться вверх. Сквозь тенник к звездам. Это еще древние знали. Согласитесь, значимо для нас лишь то, что приобретается через преодоление самого себя, привычек, зависимостей и страстей, становясь частью души, ценностью, которой мы порой дорожим больше собственной жизни. Адам был чист, но не свят. А множество святых изначально грешными – преодолев свою нечистоту, становились праведниками. Адам не дорожил тем, что имел изначально, и пал. Святые предпочитали лучше умереть, нежели потерять то, что приобрели таким трудом. Все эти рассуждения, конечно, очень приблизительны, но по сути своей верны. Прислушайтесь к мыслям своего сердца. Вы услышите песнопения ангелов и рыки бесов. И поймите, главное, за кем вы идете и кому принадлежите на самом деле. Хочу рассказать об одном человеке, который хоть и был весьма далек от церкви, борьбы этой, тем не менее, не избежал. Ведь по большому счету не важно, веришь ты или не веришь, хочешь или не хочешь, ты все равно в игре. И ставка в ней – твоя собственная жизнь. В нашем дворе жил один рабочий человек, мужчина, лет 45. Удивительно талантливый каменщик. Я знал о его способностях. И в глубине души мечтал, чтобы такой классный специалист поработал на восстановлении нашего храма. Но это был дорогой специалист. Жил он не лучше, но и не хуже других. Как все работал. И как любой русский талант любил выпить. Бывало, что и запивал. Но выходил из запоя и снова пахал, как вол. У него были сильные, по-рабочему красивые руки. И этими руками он творил чудеса. Как-то увидел он меня недалеко от своего дома, подошел и говорит: «Слушай, батюшка, такая у меня проблема. Еще в юности по глупости сделал я себе на плече татуировку. Бесенка наколол. Если раньше все было нормально, то теперь чувствую, мешает он мне. Как выпью, он радуется, машет мне лапкой. А я в ответ еще больше пью. Что делать, подскажи. Мы с ним поговорили, какой-то совет я ему дал, не помнишь какой. И вдруг Володя, так его звали, заявляет. Есть у меня желание, в храме что-нибудь сделать хочу. Память о себе хорошую оставить. Я возликовал. Как раз и нужда была в его помощи. Наш храм состоит из двух частей, зимний и летний. Зимнюю часть мы к тому времени уже более-менее прибыли в порядок, а в летней разруха полная. Обе части разделялись большой деревянной перегородкой. Нас, как и все сельские храмы, грабили нещадно. Последний раз воры проникли к нам в летний храм и, прорубив лаз в перегородке, забрались в зимнюю отапливаемую половину. Кто бы знал, как страшно входить в разграбленный храм. Нисколько украдут, красть-то еще особо нечего, сколько нагадят. И начинай все сначала. Чтобы в дальнейшем исключить проникновение злоумышленников в храм через деревянную перегородку, церковный совет принял решение вовсе заложить ее кирпичом. Работу эту можно было доверить только хорошему специалисту. Стену нужно было сложить так, чтобы никто не заметил различия в стилях. И мало того, она сама должна была стать внутренним украшением. Володя, отвечаю, есть подходящая работа, как раз для тебя. Только делать ее надо быстро и уложиться в один день. Ведь оставшись без деревянной еще до революции с работной перегородки, храм становится полностью беззащитным. И мне хоть оставайся в нем и ночуй. Володя зашел в церковь, прикинул задачу и с удовольствием согласился помочь. Мы оговорили все подготовительные работы, подсчитали количество кирпича, число помощников и другие необходимые вопросы. Договорились и о дате, когда начнем. Только на первый взгляд кажется, что ломать просто. Но даже разобрать прежнюю постройку оказалось делом нелегким. Да и кирпича понадобилось столько, что мне с помощником пришлось трудиться несколько дней. Каждый день подготовительных работ я созвонился с Володей, докладывая ему о наших успехах. Всякий раз я обещал посильно оплатить его предстоящую работу, но он всякий раз отказывался от денег. Наконец все готово. Окончательно оговорили с мастером время начала работы. Утром ждем. Час ждем, два. Нет, Володя. Звоню. Володь, дорогой, ты где? Что случилось? Нам тебя ждать? В ответ слышу. Я не приду. Вчера после разговора с тобой мне позвонили и предложили Колым на сегодня и только на сегодня. Работа плевая. Но таких денег мне еще никто и никогда не предлагал. Извини, я не смог отказаться. Конечно, мир не без добрых людей, нам помогли. Знакомый предприниматель прислал двух узбеков. Работали ребята старательно и за два дня сложили стенку. Конечно, Володя бы сделал лучше, но и за это спасибо. Вечером того же дня меня нашла Володина жена. Батюшка, с мужем беда. Работы у него действительно оказалось немного. И заплатили, как обещали. Володя на радостях тут же отметил, а был за рулем. Возвращаясь домой, ехал по трассе и вылетел на встречную полосу, лоб-лоб столкнувшись с другой машиной. Навстречу ему ехала целая семья, но, слава богу, люди уцелели, машина у них была хорошая. За водителем, видать, человек был не маленький, даже вертолет прилетел, так что все обошлось. Володю вырезали из его копейки, еще в сознании доставили в больничку. Я предложил жене причастить его. Пока человек в сознании, еще не все потеряно, важно успеть покаяться. Она, пожав плечами, ответила. Но это только если Володя сам согласится. Знаю, с ним говорили, но он меня не позвал. Отпевали возле церкви. В то время узбеки штукатурили как раз ту самую стенку, которую должен был делать Володя. Потом храм на время закрыли. Я смотрел на его большие сильные руки, и мне казалось, все, что происходит вокруг, просто какой-то дурацкий спектакль. Что такого не может быть. Что сейчас мастер встанет, и его руки еще оставят потомкам о себе прекрасную память. А рядом с гробом, предварительно приняв на грудь, молча скорбели Володины друзья. Уже помянули. Ну как же, святое дело. Слово после отпевания я говорил громко, чуть ли не крича в толпу. «Так жить нельзя! Так пить нельзя! Так умирать нельзя!» Народ, немая священнику, безмолвствовал. Уже потом одна наша прихожанка, бывшая на отпевании, пересказала мне такой диалог в толпе. Один мужик, кивая головой мой адрес, спрашивает другого. «Не понимаю, что он хочет?» Другой ответил. «Он хочет, чтобы мы не пили. Говорит, пить нельзя». Первый помолчав. «А почему он так говорит?» «Не знаю. Наверное, пьяный», предположил другой. «От гад! Ему, значит, пить можно, а нам, понимаешь, нельзя». Сделал вывод первый и вновь замолчал. Не отпустили. И после этого вы будете утверждать, что бес — это только выдумка?
1: В программе «Звучащая книга» слушали рассказы «Гонорар» и «Про Володю» отца Александра Дьяченко. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 13 часов.
1: Новости. Здравствуйте. В рамках празднования 800-летия крещения карелов в заповеднике Костомукшский освящена часовня на месте деревни Аканлахти. Освящение совершил епископ Костомукшский и Кемский Борис. Часовня заложена в честь святых апостолов Петра и Павла. Также есть поклонный крест на месте церкви в бывшей карельской деревне Аканлахти на территории заповедника Костомукшский. Ну и к другим сообщениям выпуска. Преосвященнейший Дионисий, епископ Рассашанский и Острогожский осветил технику для участников специальной военной операции. После прочтения уставных молитв архипастырь окропил мототранспорт и маскировочные сети святой водой. Данная техника была приобретена на средства благотворителя и предназначена для выполнения гуманитарных задач, таких как подвоз продовольствия и эвакуация раненых в зоне проведения специальной военной операции. Маскировочные сети переданы участниками приходского клуба «Светлица», действующим при Свято-Троицком храме села Новая Калитва. За 2 года общими усилиями волонтерского объединения было сплетено более 1000 штук маскировочных сетей для нужд фронта. Все это в ближайшее время будет доставлено в боевые подразделения на различные направления. Ну и к другим новостям выпуска. В Белгороде состоялась церемония передачи государственных и ведомственных наград семьям погибших при исполнении служебного долга и в ходе специальной военной операции. В этот день в зале филармонии собрались матери, жены и дети военнослужащих сотрудников центра Россети «Центр» и фельдшеров скорой помощи, чьи имена навсегда вписаны в историю региона. Ордена Александра Невского, Мужества, Пирогова, а также медали «За отвагу», «Жукова» и участника СВО были вручены 25 семьям погибших героев. Церемония началась с внесения государственного флага и исполнения гимна страны. В мероприятии принял участие глава Белгородской митрополии, митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, который обратился к родственникам павших героев с пастырским словом. Выступая перед собравшимися, владыка Иоанн отметил многовековую воинскую доблесть жителей Белгородчины, напомнив об историческом значении белгородских полков. Особое внимание в своей речи архипастырь уделил подвигам тех, кто сегодня находится в тылу, но ежедневно рискует жизнью, медицинских работников и энергетиков. Он напомнил, что одновременно с военными награды получили фельдшеры Ольга Любимова и Марина Паровышник, погибшие под обстрелами, и энергетик Александр Севастьянов, восстанавливавший электросети. Глава митрополии назвал вручение наград родным символом памяти и призвал белгородцев сплотиться перед лицом испытаний. Ну и последнее сообщение выпуска. Державная икона Божьей Матери на новом стяге. Московский Сретенский монастырь продолжает разработку серии миссионерских стягов хоругвей. Новый стяг посвящен державной иконе Божьей Матери. За основу взят современный образ из иконостаса собора Воскресения Христова и новомучеников и исповедников Церкви Русской Московского Сретенского монастыря. Также в медальонах около державной иконы Божьей Матери находятся изображения святых воинов, великомученика Георгия Победоносца, великомученика Федора Тирана и многих других. Стяг был разработан весной этого года, а к общемосковскому крестному ходу был выпущен дополнительный тираж. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: Детям о Боге.
1: В нашем эфире звучит часть из книги Галины Калининой «Евангельская история для детей». Читает Виктория Голобородова.

Отречение и раскаяние Петра. Когда Иисуса Христа привели к первосвященнику Каиафе, Иоанн вошел во двор вместе с толпой, а Петра не пустили. У дверей его остановила служанка и спросила: «Разве ты не ученик этого человека?» «Нет», — ответил Петр. «Где-то пропел петух в первый раз». Но Петр не обратил на это внимания. Перед рассветом похолодало. Слуги Каиафы зажгли костер посреди двора и грелись у огня. Бедный Петр дрожал от холода и страха, и ему тоже очень хотелось погреться. Тут другая служанка, увидев Петра, сказала слугам: «Вот этот человек был с Иисусом». Слуги повернулись к Петру: «Ты не ученик его?» Петр очень испугался. «Нет!» – вскричал он. «Я его даже не знаю!» В это время Иисуса Христа вывели во двор. И один из слуг, который был в саду со стражниками, вдруг показал пальцем на Петра. «Не тебя ли я видел с ним в саду только что?» Петр побледнел от страха и стал клясться: «Не знаю я человека, о котором вы говорите. Что вы пристали ко мне?» Вдруг совсем рядом запел петух во второй раз. Петр обернулся ко Христу и увидел, что Господь с грустью смотрит прямо ему в глаза. Тут вспомнил Петр слова Христа и понял, что отрекся от своего Учителя и Господа трижды. И вышел Петр со двора и, закрыв лицо руками, горько заплакал. Все.

Допрос и суд. Из сада воины повели Иисуса Христа к старшему архиерею Каиафе, и тот начал спрашивать его, чему он учил народ. Иисус Христос отвечал: «Я учил открыто в храме и на площадях. Спроси у тех, кто слышал мое учение». Один из слуг ударил Господа по щеке и сказал: «Разве можно так отвечать архиерею?» Но Господь сказал: «Если я сказал худо, скажи, что именно худо. А если я сказал хорошо, за что же ты ударил меня?» Все здесь старались обидеть терпеливого Господа. Все старались найти какое-нибудь преступление за ним, но ничего дурного не могли найти. Долго водили его к разным судьям и архиереям, долго мучили его, плевали в него и били по лицу. Наконец архиереи, их слуги-солдаты и собравшиеся со всех сторон люди стали требовать смерти Иисуса Христа за то, что он называл себя Сыном Божиим. Кого-то из них уговорили, кого-то заставили так кричать. Эти люди целой толпой собрались перед домом главного судьи, римлянина Понтия Пилата, и, требуя смерти Иисуса Христа, неистово кричали: «Распни его! Распни его!» Пилат хотел отпустить Христа, так как по римским законам он не был ни в чем виноват. Но первосвященники заставили Пилата вместо Господа отпустить на свободу разбойника Вараву. Пилат, видя, что ничего не может сделать против толпы и, боясь беспорядков, взял воды и умыл перед народом руки, говоря: «Я не виновен в крови этого праведника, а вы виновны». И тогда весь народ закричал: «Кровь его на нас и на наших детях! Распни его!» Так еврейский народ сам навлек на себя страшное проклятие, осудив на смерть невинного Сына Божия, Спасителя, которого ждал много сотен лет. И вот Сына Божия Иисуса Христа присудили к распятию и отдали в распоряжение грубых солдат.

Смерть Иуды. Узнав о приговоре, Иуда внезапно опомнился. Ему стало страшно и стыдно, из-за него погиб невиновный. Но он так и не смог поверить, что Иисус не просто человек, а Сын Божий, и что в его власти простить человеку любой грех, если только человек захочет раскаяться. Ужасно мучила предателя совесть. Не было ему покоя. Тогда он побежал к тем, кто осудил Господа на смерть, к первосвященникам и фарисеям. Он открыто заявил им, что предал невиновного человека. Но жестокие люди не стали слушать Иуду, а только посмеялись над ним. Тогда он, бросив в храме свои 30 серебряников, убежал из города и повесился. Ах, если бы Иуда верил Христу, то даже это страшное предательство Христос простил бы. Но Иуда не верил, что Христос – Сын Божий.

0: Распятие и смерть Иисуса Христа. Долго жестокие воины издевались над Сыном Божиим, обзывали Его, били бичами и палками, для насмешки надели Ему на голову венок из колючек, так что их острые шипы до крови царапали Ему голову. Наконец, они взвалили Ему на плечи громадный деревянный крест и велели нести на гору Голгофу. Истерзанный и окровавленный Спаситель понес по гористой дороге крест, на котором должны были его распять. Еле-еле шел он, сгибаясь под тяжестью ноши. Воины не позволяли ему отдохнуть, а чуть он останавливался, снова начинали бить его кнутами и палками. Толпы народа сопровождали страдальца. Злые и глупые люди смеялись, а добрые плакали. Но вот и Голгофа. Воины установили крест, они сорвали со Христа одежды, его руки и ноги прибили ко кресту большими острыми гвоздями, а сверху креста прикрепили дощечку с надписью «Иисус Назарянин, царь иудейский». Вы знаете, дети, что Христос есть действительно Сын Божий и Царь всего мира. Но евреи не верили этому и смеялись. Страшную боль и обиду перенес Спаситель, но ни одним словом он не оскорбил мучителей. Напротив, он молился за них и говорил: «Боже, прости им, они не понимают, что делают». Такие мучения претерпел Сын Божий, чтоб и нас научить кротости и терпению, чтобы и нас научить прощать обиды и любить всех людей. И если мы поступаем так, то Христос радуется на небе. Если же мы злые, поступаем дурно, мстим тем, кто нас обидел, то и на небе Он скорбит и страдает, потому что злых людей Он не может взять к себе в Царство Небесное. Вися на кресте, Спаситель слышал, как воины смеялись над Ним. Да чего уж там, даже один из разбойников, распятых на крестах справа и слева от Спасителя, сказал ему: «Если ты Сын Божий, сойди с креста и спаси и себя, и нас». Но другой разбойник ответил ему: «Неужели ты не боишься Бога? Мы наказаны за наши злые дела, а этот праведник не сделал ничего худого». Затем, обращаясь к Иисусу Христу, добавил: «Помяни меня, Господи, когда придешь в свое небесное царство». Спаситель видел, что этот разбойник искренне раскаялся в грехах и верует, что он, Иисус Христос, есть Сын Божий, а потому ответил ему: «Истинно говорю тебе, сегодня же ты будешь со мной в раю». Во время распятия возле креста Христова неотлучно находилась Матерь Божия, Дева Мария. Она рыдала при виде страданий любимого сына. Сердце ее разрывалось от горя. Спаситель любил свою пречистую матерь. Он не хотел оставлять ее одинокой на земле. Иосиф, его названный отец, к тому времени давно умер. И потому, указав глазами на своего ученика, апостола Иоанна, Иисус сказал ей: «Пусть он будет твоим сыном». И затем сказал Иоанну: «Это матерь твоя». После этого, чувствуя приближение смерти, Спаситель произнес: «Отец, в руки твои отдаю душу мою». И тотчас умер. К вечеру этого дня благочестивый человек по имени Иосиф Аримафейский снял тело Господа с креста, завернул его в чистое полотно с душистыми веществами и похоронил в новой пещере в своем саду. Вход в пещеру он завалил огромным камнем.
1: В программе «Детям о Боге» слушали часть евангельской истории для детей Галины Калининой. Читала Виктория Голобородова. Продолжение следует.

0: Репортаж дня с Викторией Кауган.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся на площадь перед дворцом игровых видов спорта. Именно здесь состоится концерт ансамбля «Светлица». Данный ансамбль любительский и осуществляет свою деятельность при храме Казанской иконы Божией Матери. Народные песни духовного содержания, веселые христианские, радостные христианские песни о любви, о дружбе, о семье прозвучат от Натальи Валерьевны Петровой, руководителя данного ансамбля. До музыкальной встречи я поговорю с Натальей Валерьевной о том, что нас сегодня ждет. Здравствуйте, Наталья Валерьевна.
2: Здравствуйте.
1: Расскажите немножко о концерте. Сегодня вы в малом составе, можно сказать, сольный ваш концерт.
2: Да, мы сегодня в малом составе. Это самые отважные, которые захотели в летний период все-таки спеть. Вот, да, получилось так, что нас трое. Мы старались, как могли.
1: Спасибо. Вы также являетесь прихожанкой храма?
2: Да, Казанского храма, который на Химаше, на Димитрово.
1: И ведете хор любительский. Расскажите о своем служении немножечко.
2: Наш хор «Светлица» организовался еще лет 11-12 назад в храме Стефана Великопермского на Химаше. Вот. А потом мы объединились тоже с прихожанами Казанского храма, то есть такой сводный хор был. Потом уже по местонахождению перешли в Казанский храм.
1: Сколько вам уже лет в хору «Светлица»?
2: Ну, думаю, что 12, наверное, уже где-то примерно так.
1: И гастролируете по выставкам, ярмаркам и также какие концерты?
2: Ну, в основном у нас и в приюте мы поем, там для пенсионеров, для больных. Вот. В храме у нас когда бывают выставки православные, то есть, ну, на всех праздниках поем, которые у нас на приходе.
1: Спасибо вам большое, с удовольствием. И замечательно, что есть такие мероприятия в рамках ярмарки, на которые можно прийти совершенно бесплатно, доступно послушать красивые голоса. И я считаю, вот это тоже миссия и ваша, и кто выступает своими талантами славить Господа.
2: Да, мы для этого живем, славить Господа.